0: Погода. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 градусов тепла, в Бресте 26-28 выше нуля, а в Гомеле плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Yeah!

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Не обращай внимания на светофор. Не смотри на знаки ограничений.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 градусов тепла, в Бресте 26-28 выше нуля, а в Гомеле плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце. Мне

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 градусов тепла, в Бресте 26-28 выше нуля, а в Гомеле плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

история, от которой замирает сердце. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рисками получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу. Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на video.bel.by.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Беларуси, 7 утра ровно, это Пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра, ребят, вторник, 5 мая на календаре. Дата, кстати, очень красивая для свадьбы. 05.05.2026. Я считаю, что ребят, которые сегодня расписываются, мы вас поздравляем, потому что дата, правда, очень-очень красивая. Также красиво пройдет наш утренний эфир на Радиус FM. Делай погромче, прямо сейчас расскажем о планах на будущее подробно.
2: Начнем, как всегда, с астролайфа твоего гороскопа на этот вторник.
1: Далее улыбнула. Первая на сегодня порция хорошего настроения из интернета.
2: А еще пока ты спал, расскажем о несправедливых увольнениях в американской IT-компании.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет, Полина, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о рождаемости в стране и о новых правилах перевозки пассажиров автобусов.
0: В Беларуси 7 часов утра.
4: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
5: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
6: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. «Аллеркапс» эффективно устраняет симптомы аллергии.
7: Аллергия наступает, «Аллеркапс» помогает.
6: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель «Минск Интеркапс», Беларусь.
0: В радиусе новостей.
3: Многолетнее партнерство и желание двигаться дальше. Накануне президент провел встречу с послом Сербии в нашей стране Илиной Вукайлович. Несмотря на вызовы, Минск и Белград сохраняют курс на развитие дружественных отношений во многих сферах. Сербия была и остается близким белорусским государством. Как отметил Александр Лукашенко, ситуация у Сербии непростая и всегда была такой. Страна всегда была раздражителем для западных государств. Потому Беларусь готова с уважением принимать политику Сербии. Белстат обнародовал статистику по рождаемости в Беларуси за 2025 год. Так, за прошлый год в стране родилось более 54 тысяч детей. Годом ранее было на 4 тысячи малышей больше. Лидером по числу новорожденных стал Минск. Среди регионов первое место заняла Брестская область. Демографическая ситуация в стране остается непростой. Все дело в старении населения, снижении интенсивности рождения детей и изменении модели материнства. Все больше женщин стремятся родить детей в более позднем возрасте. Автобусные перевозки в стране будут по новым правилам. Приоритет – защита пассажира. Привычный салон автобуса изменится. Ремни безопасности станут обязательными, а все поездки под контролем видеокамер. В течение 2 лет весь регулярный транспорт в стране оборудуют системами видеофиксации. Усилена и ответственность перевозчиков. Специалисты по безопасности обязаны регулярно повышать квалификацию. Режим тишины. Его объявляет Украина с полуночи 6 мая в ответ на перемирие, введенное Россией на 8-9 мая. Об этом заявил Владимир Зеленский. Как отметил политик, действия будут зеркальными. Ранее Минобороны России заявило, что в случае попыток Украины реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования Дня Победы, силы РФ нанесут ответный удар по центру Киева. Превосходный скакун. Китайская компания разработала сверхмощного четвероногого робота. Это первый в мире механизм, способный перевозить до 1000 килограммов груза в условиях экстремального высокогорного холода. Аппарат планируют использовать для тушения пожаров, автономной доставки водяных шлангов, оборудования первой помощи, а также для перевозки материалов на труднодоступных стройплощадках. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. В Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25. В Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Бресте 26-28. В Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 10 минут на Радиус FM, у нас Астролайф, гороскоп, но для начала пробежимся по нашим прогнозам. Пашка, что у тебя?
2: Действую сегодня быстро.
1: Очень хорошо. Юль, ты как действуешь?
3: Да я читаю, я думаю, какой ужасный день, придется много общаться и что-то кому-то доказывать. Ой. Я советую всем нам, ребята, раки, мы ничего никому не должны особенно доказывать.
1: Очень хорошо, вы личности, не забывайте об этом.
3: Вы скандалист сегодня.
1: Да, а ко мне потянутся за помощью, ну так говорят звезды, но нужно будет как-то вот не переборщить с этой самой помощью. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот вторник пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, вы будете притягивать к себе людей, которым нужна поддержка, но важно не перегружать себя и беречь собственные силы.
1: Тельцы, чувствительность повысится, поэтому лучше не углубляться в анализ, а спокойно наблюдать за происходящим.
2: Близнецы, день отлично подойдет для физической активности, чтобы дать отдых мыслям и перезагрузиться.
3: Раки, придется много общаться и что-то доказывать, поэтому стоит запастись терпением и энергией.
1: Или просто побыть сегодня дома и никому ничего не доказывать. Львы, избыток идей не даст сидеть на месте, захочется активно делиться ими с окружающими.
2: Девы, важно действовать быстрее, чтобы не упустить хороший шанс. Промедление сейчас ни к чему.
3: Весы, стоит быть осторожнее и избегать лишних рисков, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
1: Скорпионы, нетерпение может либо вымотать, либо стать источником энергии. Все зависит от того, как вы им распорядитесь.
2: Стрельцы, творческий подъем позволит многое создать, хотя это потребует значительных усилий.
3: Козероги, придется быстро адаптироваться к изменениям и гибко реагировать на ситуацию.
1: Адаптируемся в Водолее. Общения будет много, поэтому лучше фиксировать важные моменты, чтобы ничего не упустить.
2: Закончим рыбами. Финансовая удача может приятно удивить, но лучше не строить долгосрочных планов на ее основе.
3: Ну а через несколько минут улыбнула, будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7:18 в стране. Доброе утро. Привет тебе. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Мы отобрали самые лучшие, смешные, забавные, милые мемы из интернета и готовы с тобой делиться.
2: Ребят, вы пока отбираете, я свой утренний заряжаю. Сегодня утром в 7:46 произошло открытие века. 8:05 открытие второго.
1: Ладно, хорошо. Я тогда продолжу. Не стоит называть себя сериаломаном, если ты не знаешь ни одного названия онлайн-казино.
2: Да? Хорошо. А что делать, если знаешь, но сериала не смотришь?
1: Вот это вот все.
2: Юленька.
3: В магазине мужчина обращается к женщине. Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого магазина вы бы пошли, если бы у вас было 100 рублей? Косметический. Спасибо большое, я пойду жену поищу.
1: Здорово. Нас не нужно будет искать. Через 5 минут мы вернемся к тебе с «Пока ты спал» и расскажем о несправедливых увольнениях в американской IT-компании.
0: Пробудители. На Радиус FM. Реклама.
4: Осторожно, дети.
5: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
4: У нас можно все.
6: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
7: Сашенька, привет.
4: Громко петь.
7: Опа! У-у!
4: Задорно смеяться.
5: Сумасшедшая.
4: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
7: Да речь потерял.
4: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
5: На сцену надо выходить с удовольствием.
4: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама.
9: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».

0: Радиус FM.
1: В Беларуси 7 утра 25 минут. Всем привет, это Радиус FM. Прямо сейчас расскажем о несправедливых увольнениях в американской IT-компании.
0: Пока ты спал.
2: Итак, американская компания за месяц уволила 30 тысяч собственных программистов. Компания очень крупная, вторая после Microsoft, да. И чтобы вы понимали, что они сделали. Руководство такое сказало: сотрудники, любимые, дорогие, обучите, пожалуйста, корпоративный искусственный интеллект всему, что вы знаете.
1: Так.
2: А они такие: хорошо. Как рассказывают уволенные, почему это произошло? Потому что в последнее время ставили на настолько невыполнимые задачи, что рабочая неделя увеличилась до 80 часов. Ого. Именно поэтому как бы и прибегнули к помощи ИИ. Обучили, все классно, и в итоге всех этих сотрудников уволили, потому что ИИ все смог делать за них. Как говорится, обучили на совесть, как для себя делали.
3: Мне, знаешь, что мне на просторах интернета недавно попался очень смешной видос. Ну, понятное дело, что рассказывать о нем странно, но я попытаюсь. Короче, возможно, это постанова, но суть не в этом. На видео директор IT-компании вызывает к себе подчиненного. И знаешь, что такая траурная обстановка такая, говорит: ну, слушай, нам придется тебя сократить. Нет денег у компании, ну, ты понимаешь, там все дела, прочее. Передай, пожалуйста, инструкции там по управлению твоим кодом, твоей части программы. Он говорит: а я не писал никакие инструкции по управлению моей программой. А на языке IT это значит, что в полотне из миллиарда символов, буквок, знаков и прочего разобраться может только он.
1: Только он.
3: Больше никто. Нет никакого алгоритма, нет инструкций, нет ни бэкапов, ничего. Нет ничего. И он такой: ну, так что, я по-прежнему уволен? И тут уже директор начинает лихорадочно смеяться. Такой: это розыгрыш. Мы тебя разыграли, мы хотели посмотреть. Да, да.
1: Вот тебе премия.
3: Вот тебе премия, повышение, хочешь отпуск, иди в отпуск, ты остаешься с нами работать. Вот так и здесь. Не надо все отдавать в одни руки.
1: Так же, как и мы, остаемся на эфире Радиус FM. Буквально через 5 минут дорожная обстановка. Поделимся с тобой актуальной ситуацией.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 32 минуты в белорусской столице. Это пробудители на Радиус FM. Всем доброго утра, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура. Очередной странный трек, пропущенное слово и подарок ждут тебя. Не теряйся, давай к нам.
4: А потом улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Есть затруднения по улицам Максима Горецкого и Лобанка, от улицы Янковского до Притыцкого, а также по проспекту Газеты «Звезда» и улицы Янки Брыля, от улицы Белецкого до Льва Сапеги. И там время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25, в Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Бресте 26-28, в Гомеле 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
6: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра 40 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем «Делай погромче», потому что буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек и скрытое в нем слово. Отгадаешь, что за слово скрыли, получишь классный подарок.
2: Мы подарим тебе безлимитный абонемент на целый месяц спорта и фитнеса в фитнес-центре «Адреналин».
3: Ну а пока оставляй заявочку на участие. Заходи в наш телеграм «Радиус FM». В самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Ремонт своими руками? Нет.
5: Маяк представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
6: Каждая заправка – может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7 утра, 44 минуты в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Мы слушаем отрывочек трека, в котором мы, как всегда, взяли и одно слово запикали звуком какого-то интересного животного. Нашим игрокам нужно отгадать, какое же слово мы запикали, и забрать свой приз, если они отгадают. Безлимитный абонемент на месяц, фитнес-центр «Адреналин».
4: И я вот уже подсмотрел в трек и хочу сказать, будет тяжело. Андрей сегодня с этой задачей будет справляться. Андрей, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит, чем занят, рассказывай.
5: Спасибо, все хорошо, едем с сыном в школу.
4: Андрей и Костя сегодня с нами играют. Вот такой дуэт будет справляться с нашим сложным треком. Готовы слушать?
2: Я попрошу Андрей и Константин Андреевич.
4: Простите, пожалуйста.
2: Надо разбираться в этом немножко. Итак, Андрей, Кость, если вы готовы, то можем слушать задание.
5: Готовы.
2: Отлично, слушаем внимательно.
6: Сверху хлеб, мажу маслицем, а потом я кладу кусочек колбасы и сыра на батон.
3: Итак, сверху хлеб, мажу маслицем, а потом я кладу кусочек колбасы и сыра на батон. Вот так. Бутер-бутерброд, эй. Бутер-бутерброд, йоу. Бутер-бутерброд, оп.
2: Очень это вау.
3: Что же там, грубо говоря, эй, йоу или оп?
4: Что там, совесть есть там у автора? Что там?
3: Или у нашего редактора да. музыкального?
5: Костик, что выбираем? Я тоже думаю, йоу.
2: Так, думаете... Подождите.
4: Но вдвоем думать одинаково это не рентабельно.
2: Я согласен.
4: Как будто бы нужно разделить какие-то ваши мнения.
5: Так, выбирай другой вариант.
3: Увеличиваем шансы на победу.
2: Костя.
5: Костя выбирает первый.
2: Эй. Костя выбирает. Итак, Андрей у нас за йоу, Константин Андреевич за эй. Все. Давайте слушать.
4: Угу.
6: Сверху хлеб, мажу маслицем, а потом я кладу кусочек колбасы и сыра на батон.
2: Константин Андреевич, мы тебя поздравляем!
3: Великолепно! Забирай сегодня свой приз, безлимитный абонемент в фитнес-центр «Адреналин» на целый месяц. Оставайтесь на линии, расскажем, как его забрать. Ну, я, как всегда, напоминаю, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружий. Широкий спектр услуг, тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
7: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 51 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, у нас улыбнула, ловит нас мемы и шутки из интернета.
2: Можно я начну?
1: Давай.
2: Боря, и как ты смог затащить ее в постель? Это все романтика, мы смотрели на звезды, и Пушкина прочитал. Ну и водка, конечно.
1: Ладно, у меня тогда тоже такая романтичная будет. В первый месяц отношений лучше не давать партнеру имя, чтобы не привязываться.
3: Ой-ой-ой.
1: Как с хомячками.
3: А у меня просто жизненный факт. Вы знали, что главная проблема умных людей в том, что они думают, что другие тоже думают?
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Белорусская столица, 8 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброе утро, прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса «Улыбнула» продолжим наш эфир мемами и шутками из интернета.
3: Далее интерактив «Скорость звука», главный приз – брендированный аэрогриль. А каждый участник получит брендированный шопер от нас, от Радиус FM.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу об операторе для верующих и о белорусской программе распознавания контента.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Сербии интересен опыт Беларуси в сфере здравоохранения. Об этом заявила посол Сербии в нашей стране Илина Вукайлович после встречи с белорусским президентом. Особенно это касается технологий, например, картотерапия, которая помогает пациентам с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Илина Вукайлович поблагодарила белорусских врачей за высокий профессионализм и заботу о гражданах Сербии. В целом отношения между странами развиваются стабильно и охватывают не только медицину, но и науку, культуру и человеческие связи. В Белстате рассказали о демографической ситуации в республике. Так, на 1 января этого года население Беларуси составляло 9 миллионов 56 человек. Подавляющее большинство белорусов проживают именно в городах. Женщин в Беларуси больше, чем мужчин. Средний возраст женщин 45 лет, мужчин 39. Самый населенный город Беларуси, разумеется, Минск. Далее идет Гомель и Гродно. Белорусы создали специальную программу для распознавания контента, презентовали ее в Гомеле. Название этого программно-аналитического комплекса – «Искра Ультра». Разработал его гомельский студент Роман Нидбайло. Программа анализирует любую форму контента – ссылки, текст, фото, видео, аудио – и тут же определяет, относится ли эта информация к деструктивной. Система автоматически сверяется с республиканским списком экстремистских материалов. Кроме того, проводит глубокий семантический анализ текста, а интегрированные модули распознают запрещенную символику. Символику и лица. ОАЭ частично закрыли свое воздушное пространство для полетов в аэропорты страны и в обратном направлении. Авиавласти определили 4 специальных коридора. А Министерство образования Эмиратов сообщило, что все школы в ОАЭ переходят на дистанционный режим обучения с 5 по 8 мая. Решение принято в целях обеспечения безопасности. Отмечу, ранее власти ОАЭ заявили, что накануне иранский БПЛА ударил по территории нефтепромышленного комплекса страны. В США на этой неделе стартует необычный виртуальный оператор. Сеть Radiant Mobile нацелена на христианскую аудиторию и будет блокировать на уровне тарифа порнографию и контент, связанный с ЛГБТ и трансгендерной тематикой. Сеть активно сотрудничает с христианскими лидерами и тысячами церквей по всей стране. Прихожанам предлагают тариф за $30 в месяц, при этом часть средств церковь может получать в качестве пожертвования. Такая модель по замыслу создателей должна объединить верующих. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: В Беларуси сегодня переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно 22-24, со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25. В Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Бресте 26-28. В Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
12: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:10 в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Юленька, начнешь?
3: Давайте я закончу.
2: А, хорошо, давайте тогда я. Принц. Вот как и обещал, голова дракона. Король. Вот как и обещал, рука принцессы.
1: Ужас какой. Так, у меня такая. Все оперные сюжеты, если так разобраться, сводятся к тому, что тенор и сопрано стремятся переспать, а баритон им мешает.
3: О, у меня странное. Мне кажется, что родители, которые одевают детей в камуфляж, просто хотят их как можно меньше видеть.
1: Через 5 минут в нашем эфире «Скорость звука» — это беспроигрышная игра, где главный приз — брендированный аэрогриль, а каждый участник получит от нас шопер.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители, 8 утра, 16 минут в стране. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику необходимо будет сделать ставочку, за сколько секунд он захочет отгадать трек. Главный приз этой недели – брендированный аэрогриль, а каждый участник, как всегда, независимо от результата, получит брендированный шопер от Радиус FM.
3: Ну а пока что оставляй заявку на участие в нашем телеграме. Заходи в группу Радиус FM. И я напоминаю, что теперь мы немножечко поменяли условия заявок. Теперь не нужно писать под нашими утренними постами. При входе в группу внизу есть значок сообщения, он похож на значок переписки. Нажимай на него и пиши в сообщении свой номер телефона и название «Скорость звука».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Пап, купи сладкую вату и колу.
6: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
7: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
9: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Швабра с телескопической рукояткой всего за 10 рублей. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
11: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 40.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В Беларуси 8 утра, 20 минут. Всем привет, это Радиус FM. Прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Участник по-любому получает от нас брендированный шоппер от Радиус FM. Это наш такой поощрительный приз, гарантированный приз, что немаловажно. Ну а, конечно же, подарок недели — это брендированный аэрогриль от Радиус FM.
3: И сегодня за этот самый гриль будет сражаться Карина. Карин, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Чем занята, что делаешь, рассказывай.
4: На работу еду.
3: Очень, молодец. Ну, очень настроение приподнятое, да, и погодка помогает. И мы тебя выбрали с тобой поиграть, но не все так просто. Карина, представляешь, вчера за одну секунду был угадан трек. Соответственно, тебе, чтобы иметь какие-то шансы на аэрогриль, нужно переводить всю эту ситуацию в овертайм, в дополнительное время, то есть угадывать тоже за одну секунду.
1: Итак, если ты готова, послушать можно только один раз. Одну секунду готова послушать?
4: Готова, конечно.
1: Отлично, слушаем внимательно.
3: Оп. Ну, что-то там в конце стало быть узнаваемым, да-да-да.
4: Надо подумать, подождите.
3: Ну, пару секундочек буквально подумай.
4: Нет, я не знаю. Такую песню.
3: Ну, что-нибудь предположи, любое, что-нибудь,
1: а
3: не знаю.
1: А вдруг попадет?
3: Да, да, такое бывает.
4: Вообще, честно, вариантов нету совсем.
3: Тогда давай послушаем, что это было на самом деле.
4: Давай.
5: И пусть они говорят, что нас испортили.
3: Вот так.
1: Мод одинок.нет.
3: Карина, не огорчайся, пожалуйста. У нас в любом случае для тебя приготовлен подарок. Это шоппер от Радиус FM с аэрогрилем. Ну, по крайней мере, на этой неделе не получилось, но лиха беда начала. Все еще впереди. В это же время завтра мы продолжим решать судьбу аэрогриля.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В Беларуси 8 утра, 27 минут. Это пробудители на Радиус FM. Юль Клыгун, Вася Чехов и я, Паша Адаховский. Продолжаем нашу утреннюю миссию и дальше расскажем, что будет происходить в эфире подробно.
3: В ближайшие полчаса, например, интерактив «Не и им не тут». Мы попробуем вместе с тобой отличить искусственный интеллект от реального человека. Крутой подарок ждет.
4: А потом улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска затруднено. Например, по МКАДу от улицы Шаранговича до Тимирязева. А также по улицам Кунцевщина, Лобанка и Максима Горецкого от улицы Кунцевщина 32 до Янковского. Время проезда и там 12 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25. В Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Бресте 26-28, а в Гомеле 27-29. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 35 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Всем привет! Мы продолжаем, и буквально через 5 минут наш интерактив «Мне и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию, попробовать свои силы, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. В самом низу там есть такой маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: Через парочку минут мы сыграем с двумя слушателями, ну а победитель получит от нас брендированный зонтик от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
6: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
8: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов в сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Профрабудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 39 минут в стране. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас сыграем наш интерактив «Не и мне тут».
2: Не и мне тут.
3: У нас есть искусственный интеллект и игрок. Оба записали голосовое сообщение. Нашему играющему нужно отгадать, где же чье голосовое, и забрать свой приз, если он отгадает. А я напоминаю, что разыгрываем мы брендированный зонт от Радиус FM.
2: И сегодня отгадывать будет Ирина. Ира, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Чем занята, как твое утро проходит?
4: Ну вот сейчас кофе пью.
2: Уже на работе или еще дома?
4: Пока на больничном.
2: О, поправляйся скорее, поправляйся.
4: Буду стараться, спасибо.
2: Такие дивные погоды за бортом, а ты болеешь. Итак, Ира, будем надеяться, бывает, что мы тебе, да, немножко эндорфинчика сейчас подбросим, чтобы выздоровление побыстрее прошло. Готова слушать?
4: Готова.
1: Итак, если готова, слушаем внимательно первое голосовое.
5: Тополиный пух, жара, июль.
2: Ого.
1: И второе.
6: Тополиный пух, жара, июль.
2: Угу.
1: Ну, мне вот кажется, это Unreal, если честно, просто, ну, по наитию.
2: Ну, сейчас мы, понимаешь, мы с женским сердцем играем, которое чувствует, понимаешь? А-а-а. Оно не смотрит,
4: ну,
2: да.
4: Ну, сейчас проверим.
1: Ир, чувствуй.
2: Да.
4: Ну, мне кажется, что первое ИИ, второе человек.
2: Ага, то есть сейчас мы поздороваемся с автором и на том конце провода услышим мужской
4: мужчина.
2: Голос. Мужчина.
4: Да.
2: Давай попробуем. Да. Доброе утро тебе, автор.
7: Доброе утро.
1: Есть! А сердечко-то не подводит. Да? Ир, мне кажется, сегодня тот самый день, когда если вдруг тебя кто-то новый пригласит на свидание, ты сердцем почувствуешь, тот ли это человек. Если есть,
4: да,
1: муж, если есть, есть, да?
2: Ну вот он уже почувствовал сердцем, куда надо ехать.
1: За подарком, который выиграла Ира. Еще раз аплодисменты. Серег, слушай, нам, пожалуйста, для протокола, можешь повторить?
7: Да, конечно. Тополиный пух, жара, июль.
2: Ну, похоже. Ну,
1: можно как-то тополиный пух, жара, июль.
2: Отлично. Это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположностей.
1: Ребят, Ира, оставайся на линии, расскажем, как забрать твой подарок.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
8: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
9: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
10: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Привет тебе и доброе утро. 8 часов 47 минут в стране. Это Радиус ФМ. У нас улыбнула. Лови от нас мемы и шутки из интернета.
2: Можно я начну?
1: Давай.
3: Давай.
2: Тоже неплохо, сказал мужчина, попав камнем не в собаку, а в тещу.
3: Хорошо.
1: А у меня такая игра слов. Я очень люблю такие штуки. Перед каждым серьезным экспериментом генетики на удачу скрещивают пальцы.
3: Смешно. Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброго тебе, теплого утра, это Радиус FM, это Пробудители, в Беларуси 8 утра 59 минут, мы продолжаем и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот вторник.
3: Далее улыбнула еще немного мемов и шуточек из интернета.
1: А потом вот это поворот, расскажем о том, как мужчина разбогател на почти миллион долларов благодаря воробью.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, как немец собирал кубик Рубика в невесомости и о праздновании Дня Победы в Минске.
0: В Беларуси 9 часов утра.
5: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком...
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: МЧС предупреждает белорусов о жаре и грозах сегодня. Местами по югу температура может достигнуть плюс 30. Среди факторов опасности в грозу – повреждения и обрыв линии связи электропередач, отключение электрических подстанций, а также электроэнергии в населенных пунктах. Жаркая погода может привести к деформации асфальтового покрытия и увеличению количества ДТП, а также аварий на железнодорожном транспорте из-за деформации рельс. Повышается и вероятность тепловых ударов у граждан. Будьте осторожны. Завтра в школах Беларуси пройдет единый урок ко Дню Победы. На занятиях учащиеся и педагоги обсудят, почему Великая Победа священна и почему правда о Великой Отечественной войне остается нашим щитом. Особое внимание также уделят тому, что сохранять объективную память о Великой Победе – это честь и ответственность. В год белорусской женщины отдельный акцент сделают на вкладе белорусских женщин в победу. Ну и, к слову, День Победы отметит столица в эту субботу. К знаковой дате подготовили обширную программу, рассказали в Мингорисполкоме. Основной локацией празднования станет площадка у Дворца спорта. Она будет работать с 12 часов дня до 11 часов вечера. Ожидается концертная программа, где хедлайнером станет Олег Газманов. Кульминацией праздничного дня станет фейерверк. Его можно посмотреть в сквере Старостинская Слобода, в парках имени Уго Чавеса и имени Павлова, на набережной Дроздов, площадке Утюжовка-арены и возле Национальной библиотеки. Комплекс Белого дома на короткое время перевели на повышенный режим безопасности. Причина – сообщение о стрельбе неподалеку от резиденции президента США. Инцидент произошел в 400 метрах от южного входа. Территорию Белого дома немедленно закрыли для входа и выхода. Позже тревогу сняли. Это уже второй случай стрельбы в этом районе за последние дни. 25 апреля стреляли во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома. Тогда Дональд Трамп впервые за оба срока посетил это мероприятие. Студент-медик из Германии установил новый мировой рекорд. Он собрал кубик Рубика во время прыжка с парашютом, падая на землю со скоростью более 160 км в час. На всю головоломку у него ушло всего 23 секунды. Парень увлекся сборкой кубика в 18 лет и давно мечтал сделать это в экстремальных условиях. Перед рекордом он тренировался летать задом наперед, потому что в стандартной позе собирать было невозможно. Теперь студент хочет побить рекорд по сборке кубика во время марафона. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на сайте belabb.by. Таковы новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
9: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: В Беларуси сегодня переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно 22-24, со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25. В Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Бресте 26-28. В Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ольга Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 8 минут на Радиус FM. У нас Астролайв. Делимся нашими прогнозами, а потом посмотрим, как пройдет твой день.
2: Я сегодня действую быстро.
1: Молодец.
2: Просто быстро.
1: Стремительно. Да? Юль, все. Ты как?
3: А мне сегодня вот придется много общаться и кому-то что-то доказывать, чего я делать крайне не люблю.
1: Ну все, значит, план на день понятен. А ко мне люди потянутся за помощью. Люблю я это или нет, но это произойдет. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, вы будете притягивать к себе людей, которым нужна поддержка, но важно не перегружать себя и беречь собственные силы.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, чувствительность повысится, поэтому лучше не углубляться в анализ, а спокойно наблюдать за происходящим.
2: Близнецы, день отлично подойдет для физической активности, чтобы дать отдых мыслям и перезагрузиться.
3: Раки, придется много общаться и что-то доказывать, поэтому стоит запастись терпением и энергией.
1: Львы, избыток идей не даст сидеть на месте и захочется активно делиться ими с окружающими.
2: Девы, важно действовать быстрее, чтобы не упустить хороший шанс. Промедление сейчас ни к чему.
3: Весы, стоит быть осторожнее и избегать лишних рисков, чтобы не попасть в неприятные ситуации.
1: Скорпионы, нетерпение может либо вымотать, либо стать источником энергии. Все зависит от того, как вы им распорядитесь.
2: Стрельцы, творческий подъем позволит многое создать, хотя это потребует значительных усилий.
3: Козероги, придется быстро адаптироваться к изменениям и гибко реагировать на ситуацию.
1: Водолеи, общения будет много, поэтому лучше фиксировать важные моменты, чтобы ничего не упустить.
2: Закончим рыбами. Финансовая удача может приятно удивить, но лучше не строить долгосрочных планов на ее основе.
3: Ну а через несколько минут у нас в планах улыбнуло. Будем делиться мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 9 часов 16 минут в стране, ты слушаешь Радиус ФМ, у нас улыбнуло, мы готовы поделиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ребят, плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
1: Хорошо. У меня такая штука, мне кажется, Юля ее оценит. Значит, объявление на сайте знакомств. Познакомлюсь с солидным мужчиной, рост от 180 тысяч долларов.
3: Я оценила. Смешно.
2: Хорошо.
3: Прокурор говорит. Подсудимый совершил преступление редкое по смелости, ловкости и богатству фантазии. Подсудимый. Нечем не расхваливать, я все равно не признаюсь.
1: Ладно. Через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот не пропусти. Мы расскажем о том, как мужчина разбогател на почти миллион долларов благодаря воробью.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ремонт своими руками? Нет.
4: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино. Дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375-44-726-9008.
5: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус ФМ.
6: На Радиус ФМ.
5: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
6: «Автодрайв».
5: На Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 24 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем о том, как мужчина разбогател на почти миллион долларов благодаря воробью.
0: Вот это поворот!
3: Счастливчик рассказал, говорит, обедаю я как-то в машине. И вдруг ко мне залетает воробей и садится прямо на пол перед пассажирским сиденьем.
4: Ну а то, что он обедает в машине, говорит нам о том, что он пока еще не богат.
3: Ну, в целом, да.
4: Хорошо.
3: И тут мужчине показалось, что эта птица как бы, ну, намекает ему на удачу. И на следующей неделе он решил и купил 3 лотерейных билета.
4: Так.
3: Первый билет не принес ничего. Угу. А на втором мужчина и увидел информацию о выигрыше в размере 120 тысяч долларов.
4: Вау.
3: Звонит жене, говорит, все, милая, мы разбогатели. Уже дома жена еще раз изучила. Ну, мало ли, мужчины иногда могут, вот как бы не проверяя вот что-то говорить, ну, перепроверила. Угу. И обнаружила, что они выиграли не 120 тысяч долларов, а ежемесячную выплату 10 тысяч долларов, ну вы думаете, ну что это такое? На 20 лет, то есть каждый месяц.
2: 20 лет и будут платить по 10 тысяч долларов?
3: Да, неплохая такая зарплатка.
2: Вау.
3: В общем, в общей сложности он смог получить бы почти 2,5 миллиона долларов. Но они такие говорят, нет, нам нужно прямо сейчас. А прямо сейчас это было 900 тысяч долларов.
4: Угу.
3: То есть единовременная выплата.
4: Я еще посмотрел, там в конце новости, оказывается, они вместе с супругой обращаются к какому-то финансовому консультанту, который поможет им распорядиться этими деньгами, и которому, по всей видимости, отгрохают добрую часть этого выигрыша уже просто в качестве гонорара, а вообще нашли проблему. Я уверен, что если бы я или моя жена выиграла такую крупную сумму денег, в финансовом консультанте мы бы явно не нуждались, хотя если бы эту сумму денег выиграла конкретно моя жена, то тогда в консультанте нуждался бы уже я, но только не в финансовом.
2: Знаешь, как говорится, как пришли, так и ушли.
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: В белорусской столице 9 утра 32 минуты. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра. Мы ни в коем случае не заканчиваем наш эфир, а только разогреваем его. Дальше топовая музыка и еще кое-что интересное.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы расскажем, как кофе влияет на наше настроение.
4: А потом нейростендап. Послушаем, что думает нейросеть о том, что люди постоянно забывают.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
0: Пробки.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска особых затруднений и пробок нет, так что хорошей дороги, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, в Гродно 22-24 со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25, в Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Бресте 26-28, в Гомеле от 27 до 29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
6: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер. Международная платежная система «Виза». 18+. При поддержке «Радиус FM».

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 40 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас расскажем, как кофе влияет на наше настроение.
0: Смотри, что нашел.
2: Оказалось, что регулярное употребление кофе меняет состав кишечных бактерий и влияет на наше настроение, уровень стресса и даже на функции нашего мозга. Угу. Что же сделали ученые? Они сравнили 31 любителя кофе с 31 нелюбителем кофе.
3: Так.
2: Что они сделали? Они
3: их тех, по 31 кто... оказалось, да, в конце исследования?
2: Все выжили. Они взяли тех, кто очень любит кофе, и говорят, все, кофе вы не пьете пару недель. А потом вернули им кофе. Но, интересный факт, половине они вернули кофе с кофеином, а половине дали кофе без кофеина. Но те об этом не знали. И что они выяснили? Что улучшение памяти, способность к обучению был зафиксирован у тех, кому вернули кофе без кофеина.
3: Ого.
2: Предположительно, за счет того, что там содержатся полифенолы и другие соединения. То есть там кофеин как бы нет в этом кофе, но другие приятные соединения там есть.
3: Или плацебо.
2: Да. Тем, ну, или, может быть, тем, кому вернули кофе с кофеином, они показали свое преимущество в другом. Там снизилась тревожность, чтобы вы понимали, как бы кофе вернули с кофеином, ну, а кофе, наоборот, если перепьешь, может, тревожно. Тревожность снизилась.
3: Вот
2: концентрация, бодрость улучшились, а также снизился уровень маркеров воспаления. Чтобы вы понимали, у любителей кофе также обнаружили повышенный уровень специальных бактерий, которые связаны с кислотным балансом в нашем организме и синтезируют желчные кислоты. Ну вот это интересно. А еще интересный факт. Группа бактерий отвечает за позитивные эмоции у женщин.
3: Вот так.
2: Вот так вот кофейка бахнула и пошла с улыбкой.
3: А если еще и все вокруг видят, что ты идешь по улице и пьешь кофе, ну тут вообще полное ощущение эйфории, суть по всему. Иначе как можно объяснить такое большое количество людей с кофе на улице конкретно? Кофе на улице считается каким-то образом, знаешь, такого занятого, успешного человека. Мол, ну нет вообще времени на кофе,
4: да,
3: поэтому
4: да.
3: Где бы я ни находился, я буду с какой-то красивой кружкой и буду пить кофе. Что странно, потому что я уверен, если ты будешь идти по улице с контейнером с гречей и курицей, на тебя будут смотреть как на идиота.
4: Это моя любимая, если что. Я очень
3: греча
4: люблю
3: и курица.
4: Да.
3: Я тоже люблю, но что-то не видел тебя с контейнером на улице.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Если метеорит упал.
6: А если не метеорит?
0: Фантастическая премьера.
6: Но не нашествие же марсиан.
7: Они людьми управляют.
8: Причин для паники нет.
9: Завтра весь город пришельцами станет.
10: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
11: Осторожно, дети!
12: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
11: У нас можно все.
13: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
14: Сашенька, привет!
11: Громко петь.
14: Опа! У-у!
11: Задорно смеяться.
15: Сумасшедшая!
11: И не слушаться взрослых.
16: Мама, это ты лишь виноват!
17: А я вот, знаете...
18: Да, речь потерял.
11: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
19: На сцену надо выходить с удовольствием.
11: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
12: Великое князство Сулаза прошает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробя

0: разности на парк Сулабай.
1: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Бананы всего 3,99 за килограмм. Лаваш тонкий всего 1,99 рубль за 300 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 50 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Предлагаю прямо сейчас послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
1: Ребят, и перед тем, как мы начнем слушать ИИ, хочу рассказать вам забавную историю. В моей прошлой жизни есть знакомый мне хорошо человек, девушка, у которой вся левая рука в татуировках.
2: Так.
1: Расскажу почему. Вот правая полностью чисто, знаешь, как бы там и на теле татуировки есть, все, а правая рука, ну, ноль вообще, просто чисто.
2: Так.
1: Как вы думаете, с чем это может быть связано? Ну, я уверен,
3: хватило что... денег
2: и
3: вторую.
2: Инь-янь.
1: Она инь-янь. Нет, она просто не может никак запомнить, где лево, где право.
2: А-а-а.
1: И поэтому полностью левую руку она забила татуировками. Вы представляете?
2: А вокруг рта есть татуировка, чтобы она не забывала, куда есть? Нету такой у нее татуировки?
1: Ну вот не знаю, с чем это связано, но она постоянно на протяжении всей жизни путает, где лево, где право. И чтобы вот как бы свыкнуться с мыслью о том, что лево — это лево, она забила всю левую руку татуировками. Но интересные факты жизни, да, такие люди тоже бывают. Я путаю даты, так бывает. Ну, то есть все мы что-то путаем. Вот интересно рассказать, что расскажет искусственный интеллект по поводу того, что могут постоянно путать люди.
4: Люди постоянно что-то путают. И самое уверенное, это когда они путают с полной уверенностью, что правы. Имена — классика. Познакомился с человеком, через минуту уже не помнит. Но делает вид, что все под контролем, просто избегает обращаться по имени, как шпион на задании. Города — отдельный уровень. Кто-то легко может перепутать страны, но говорит так уверенно, что остальные начинают сомневаться в себе. Знаменитости — это вообще лотерея. Два актера похожи, все. Для человека это один и тот же. Сюжет фильма может быть любой. Главное, ну этот, который в том фильме играл. Есть еще бытовые путаницы, пароли, даты, дни недели. Человек живет в ощущении, что сегодня среда, и только вечером понимает, что уже пятница, и он все пропустил. Самое смешное, люди не признают, что путают. Они защищают свою версию до последнего, как будто это вопрос принципа, потому что признать ошибку сложно. А уверенно ошибаться — это почти талант. И вот человек не знает, но уверен. И это сочетание иногда работает даже лучше, чем знание.
2: Я вот вспоминаю вот эти моменты, когда ты приходишь либо в какую-то новую компанию, либо просто компанию людей, и ты такой: Вася, Вася, Вася, выслушал их имена и благополучно забыл в эту же секунду. Вот всех, кому пожал руку.
1: Мне очень нравится современная тенденция, что в барах собираются там только Сереги. В баре 100 Серег.
2: Удобно.
1: Вот это удобно.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама. Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
5: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашменский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашменский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
0: Реклама.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Белорусской столице 10 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем привет, и мои хорошие. Мы на сегодня заканчиваем свою утреннюю миссию. Уходим в этот теплый денек, но тебя одного не оставим. Впереди топовая музыка. Подарки сегодня были? Подарков да. Хватит? Или как вы считаете?
2: Завтра додадим.
3: Завтра еще, конечно, подарим, я бы сказал.
1: Каждый день. 7
3: до 10 утра, каждый будний день будем дарить тебе подарки, шутить шутки и, конечно же, слушать самые горячие хиты.
2: Ну а сегодня в одиночестве ты не останешься. Далее отличный день здесь на Радиус FM с Кириллом Громовым. Привет себе! Классного денечка!
4: Провожаем пробудителей на заслуженный отдых. Беларуси 10 часов и 1 минута. Ну а прямо сейчас узнаем самые актуальные новости к этому часу. Полина Тарасевич подготовила. Полин, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу о новых правилах в такси и вызывает ли кофе привыкание.
0: В радиусе новостей.
5: Очередь на жилье в Беларуси за год сократилась на 17 тысяч семей. В целом, количество очередников ежегодно снижается. На начало 2026 года в очереди стоит 541 тысяча семей. Из них 236 тысяч – молодые. Льготные категории имеют приоритетное право при распределении жилья по госзаказу. В первую очередь это многодетные семьи, затем дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами и чернобыльцы. Им обязаны предложить возможность построить жилье в течение года. Водители такси обязаны информировать пассажиров об ориентировочной стоимости поездки при посадке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникации. Нововведение связано с многочисленными конфликтными ситуациями. Ранее пассажиры нередко сталкивались с тем, что поездка выполнялась по счетчику, и итоговая сумма оказывалась значительно выше ожиданий. Также новые правила расширяют права пассажиров. Заказчик поездки теперь может выбирать и изменять способ оплаты. В Минской области откроется прямая телефонная линия по вопросам трудоустройства молодежи. Позвонить смогут школьники, студенты, их родители и все заинтересованные. Линия будет работать 6 и 13 мая. Время с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Консультации помогут с поиском работы в свободное от учебы время и на летних каникулах. Телефон горячей линии можно найти на сайте Минского облсполкома. Россия объявила перемирие на День Победы. Решение принял президент Владимир Путин. Москва рассчитывает, что Киев последует этому примеру. Российские военные обещают обеспечить безопасность праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, если Украина попытается сорвать празднование, последует ответный удар по центру Киева. Кофе не вызывает привыкания. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. Кофе – это легкий и доступный стимулятор. Однако зависимость от него возникает буквально в единичных случаях. Кофе действует как обманка для организма. Он блокирует рецепторы, которые подают сигналы об усталости. Поэтому напиток помогает взбодриться на время. Но когда эффект проходит, усталость возвращается и ощущается даже сильнее. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: В Беларуси сегодня переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно 22-24, со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25. В Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Бресте 26-28. В Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10 часов 31 минута. Шангай, конечно, постарался на славу. Выдал такой трек, под который просто вот катишься по дороге, и настроение появляется само собой. Всем огромнейший привет. Ты слушаешь Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. Мы продолжаем наш эфир топовой музыкой. Через пару минут к нам подключатся KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ну и через один топовый трек и сразу после рекламного блока мы с тобой поиграем и будем поднимать еще больше настроения каждому. На кону у нас два пригласительных билета на линию Сталина, так что не упусти возможность круто провести ближайшие выходные. Ну а прямо сейчас разберемся с прогнозом погоды и продолжим круто проводить наш вторник.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы. В Гродно днем 22-24 со знаком плюс, в Минске и Витебске сегодня передают 23-25 выше нуля. В Могилеве днем 25-27 градусов, в Бресте от 26 до 28, ну а в Гомеле 27-29 со знаком плюс.

0: Точка.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
2: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама.
4: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Time на Радио ЗВ.
1: Ой, вот подарки уже ждут, не дождут своего обладателя. Напоминаю, прямо сейчас у нас на кону два пригласительных билета на линию Сталина на ближайшие выходные, где мы круто проведем свое время, отметим День Победы. Но прежде чем забрать эти подарки, нужно все-таки вот назвать имя того человека, который быстрее всех справится с нашим заданием. Прямо сейчас, прежде чем я озвучу вопрос, переходи в нашу студийную группу Радиус ФМ в Телеграм. Вот находи нас и по этому имени, и в этой группе снизу ты увидишь значок сообщения. Готовься на него нажать и отправить первым правильную версию вопроса. А он у нас будет связан непосредственно с сегодняшними праздниками. Сегодня у нас Международный день принцесс. Этому празднику исполнилось 18 целых лет. И вот вопрос следующий. В какую из знаменитых принцесс был влюблен Аладдин? Вариант 1 – Ариэль. Вариант 2 – Аврора. Вариант 3 – Жасмин. Быстренько присылай свою версию в нашу студийную телеграм-группу Радиус ФМ. Буду ждать твою версию, и через один топовый трек подведу итоги и назову имя победителя, который заберет два пригласа на линию Сталина.
0: Gift Time на Радиус ФМ. Иван Бек, София Рейс, Луиза Сонза.

0: Гифт-тайм на Радио ЗВ.
1: Ну, одно могу сказать точно, ребят. Вы, конечно, даете бам-бам. Много сообщений прислали в нашу студийную телеграм-группу Радиус ФМ. И вопрос был следующий. Напомню, в какую диснеевскую принцессу был влюблен Аладдин. Это действительно была принцесса Жасмин. Много версий прислали, и Ариэль называли. И много других имен нам присылали, писали. И даже спорили в некоторых моментах. Но, тем не менее, это действительно была Жасмин. И у нас есть сегодня победительница нашей гонки. Ее зовут Манулик Марин Сергеевна. Город Молодечно. Номер телефона заканчивается на 36-32. Поэтому, Марина, тебя поздравляю бурными вот такими громкими аплодисментами. Билеты на линию стали на твои. Ну и, ребят, не расстраиваемся. В очередной раз у нас будет еще возможность поиграть и выиграть эти крутые билеты. Ну а также напомню, что 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа. Масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей также будут организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Не забываем обязательно приобретать эти крутейшие билеты. Через один топовый трек я к тебе снова вернусь с крутейшей информацией. В очередной раз будем проводить крутой розыгрыш, но уже не с Кириллом, а от компании «Евроопт». Более подробно расскажу тебе детали.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Если у метеорит упал.
3: А если не метеорит?
4: Фантастическая премьера.
3: Но не нашествие же марсиан.
5: Они людьми управляют.
6: Причин для паники нет.
7: Завтра весь город пришельцами станет.
8: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
4: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
9: Пап, купи сладкую вату и колу.
10: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
11: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
12: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
13: Ну что, на выходные в аквапарк?
14: А потом в пиццерию.
15: Ура! И на карусели.
16: Везде побываем. Карточка застрахована.
17: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
18: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Реклама.
1: Ну и, конечно, для всех нас в очередной раз напоминаю, что у нас продолжаются розыгрыши не только в эфире Радиус ФМ, но и Евроопт присоединяется к очень крутым розыгрышам. Прямо сейчас попробуйте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50, 40, 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удачу в придачу». Тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76.
19: Алиса, как слушать музыку без подписки?
20: Все просто. Слушай Радиус FM.
19: Алиса?
20: Уже включаю.
4: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

These beautiful things that I Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Это Радиус FM. На календаре у нас вторник, 5 мая. И знаешь, если понедельник — это прыжок в такую холодную воду, то вторник — это когда ты уже вовсю плывешь и даже начинаешь получать от этого удовольствие. Говорят, вторник — самый продуктивный день недели, потому что шок от начала работы уже прошел, а до выходных еще слишком далеко, чтобы начать о них мечтать. Так что сегодня идеальное время, чтобы свернуть горы, ну или хотя бы разгрести те завалы, на которые ты вчера смотрел с легким ужасом. Какой сегодня день, вот, в частности, по календарю? Сегодня Всемирный день общения, так что если ты давно хочешь кому-то позвонить или просто перекинуться парой слов с коллегой у кулера, сегодня у тебя есть официальное оправдание. Общайся, делись эмоциями и не забывай, что лучшее общение происходит под правильную музыку. Для этого я запускаю наш фирменный музыкальный марафон 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров, и в этом часе нас ждут Сириал со своим свежим прочтением классики «Stumbling In». Вайбово, красиво, расслабленно, а также дерзкая Тейт Макрэй и ее хит «Greedy». Продолжаем снимать тренды в ТикТоке под этот звук, ну и стильная работа нас ожидает от акцента Миши Миллера и Сэры Донтли. И, кстати, если хочешь узнать, что за трек звучит прямо сейчас, заглядывай на radiusfm.by, там наш плейлист обновляется в режиме реального времени. Ну а сейчас буквально пару минут на самое свежее событие этого часа, узнаем новости и сразу возвращаемся к музыке. А тем временем в Беларуси 11 часов и 2 минуты. Новости к этому часу подлетели. О самых актуальных событиях тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет. Расскажу об украшении Минска ко Дню Победы и чем вреден хруст пальцами.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду. После выбора площадки начнется проектирование. Рассматривается три варианта: рядом с Островцом, в зоне Полесского заповедника или в Могилевской области. Также учитывается влияние гипотетической аварии на БелАЭС на безопасность хранилища. Строительство запланировано на 2028 год. Мошенники снова активизировались. За сутки более 500 звонков. Большинство удалось пресечь, но зафиксировано 59 преступлений с использованием IT-технологий. Самые частые схемы – звонки от имени начальников, обманы при покупках в интернете и поддельные сайты банков. В МВД напоминают, если звонят подозрительные незнакомцы, сразу кладите трубку и звоните в 102. Минск украсили 150 праздничных конструкций ко Дню Победы. На площади Независимости композиция «С Днем Победы», на фасаде Педагогического университета 40-метровое панно из 8000 флажков. У стелы «Минск – город-герой» появилась 3-метровая сцена с занавесом, приглашая взглянуть в прошлое. Все конструкции сделаны так, чтобы каждый прохожий прочувствовал связь времен и уважение к общей истории. Цены на нефть достигли максимума с июля 2022 года. В апреле баррель стоил почти $104. Это на 36% больше, чем год назад. Причина – конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива, что остановило поставки сырья. Особенно подорожала нефть марки Brent до $120 за баррель. Это тоже рекорд с июля 2022 года. Хруст пальцами может привести к артрозу. Об этом предупреждают врачи. При резком растяжении суставов образуются пузырьки газа. Это и дает звук хруста. Но постоянная нагрузка растягивает связки, они теряют эластичность, и суставы становятся нестабильными. Это повышает риск микротравм и воспалений. Если есть предрасположенность, такая привычка может ускорить развитие артроза. А если появилась боль, нужно срочно к врачу. И последнее. Ездишь по стране? Мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by и жми «Разрешить доступ к геопозиции», и ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно 22-24, со знаком плюс, в Минске и Витебске 23-25. В Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Бресте 26-28. В Гомеле от 27 до 29 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговора.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.32. Дон Диабло, ну, конечно, постарался на славу. Трек Survive на Radius FM. Это трек мощнейшая коллаборация голландского диджея, британской вокалистки Эмили Санды и американского рэпера Гуччи Мане. И сам Дон Диабло говорил, что хотел создать музыку, которая поможет людям увидеть вот какой-то, знаешь, свет даже за самым темным местом, за самыми темными тучами их личных проблем. И судя по качу, который только что произошел, у него это получилось полностью на все 100%. Я еще раз приветствую каждого, кто прямо сейчас присоединяется на наш эфир на Radius FM. Вторник, 5 мая. Если вчера мы выживали, так скажем, понедельник, то сегодня мы уже официально перешли в режим уверенного плавания. Хотя само название Survive, что в переводе означает выжить, во вторник обретает, ну, какие-то новые смыслы. Это когда ты пытаешься выжить в очереди за обедом или когда твоя оперативная память в голове пытается не зависнуть от количества открытых вкладок. Но мы-то с вами профи, нас этим не напугаешь. И, кстати, о чудесах выживания в природе. Ученые тут на днях в Панаме обнаружили уникальное насекомое — розового кузнечика, который умеет менять цвет на зеленый всего за 11 дней. Это такая хитрая маскировка. Пока листья молодые розовые, он розовый, а как только они зеленеют, он тоже переодевается. Вот это я понимаю адаптация. Нам так вот во вторник пришел на совещание, слил под цвет со стеной, тебя никто не трогает. Жаль, людей, конечно, такой функции не предусмотрено, так что приходится вывозить на харизме и хорошей музыке. Давай узнаем, нужна ли нам сегодня маскировка под цвет пасмурного неба или все-таки нас ждет какое-то яркое и майское солнце. И сразу после трека, который заставит вас забыть о всех заботах. Это Radius FM, топовая музыка. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Ну а как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность на большей части территории. Передают кратковременные дожди, в отдельных районах сегодня будут даже грозы. Поэтому зонтики далеко не прячем, берем их с собой на работу, если еще из дома не вышли. А в Гродно днем 22-24 со знаком плюс, в Минске и Витебске передают 23-25 выше нуля. В Могилеве плюс 25-27, в Бресте тепло сегодня 26-28, ну а в Гомеле вообще жара 27-29 со знаком плюс.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Колбаса «Сервелат Барбадос Новый», высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 12,89 за килограмм. Форель слабосоленая «Океан в подарок». Всего 11,99 за 200 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус ФМ.
5: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе

0: Dio D, Poppy Bascom и Sony Fodera, Великая Троица, которая объединилась и написала трек Think About Us на Radius FM. А вы знали, что британский диджей Dio D изначально прославился в стиле прогрессив хауса, но потом вот решил добавить в эту музыку больше человечности и живого вокала. И этот трек — это идеальный пример того, как танцевальный бит может быть еще и очень красивым и душевным. А ну а мы возвращаемся к великим делам. 11 часов 46 минут на часах, вторник, 5 мая, и название трека переводится как «Подумай о нас», и во вторник это звучит как прямой призыв. И понедельник вот прошел, шок вот такой немножечко от нас отступил, но теперь самое время подумать, нет, не о работе, а о самих нас и о том, как сделать свою жизнь еще ярче. И знаете, какая мысль во вторник самая приятная? О том, что до пятницы осталось меньше, чем до вечера, а еще приятно думать о том, как круто было бы изменить свою жизнь одним движением карты в магазине. Раз уж песня просит нас думать о будущем, давайте подумаем о чем-то действительно масштабном, например, о собственной квартире в столице. Поймай большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает сразу две квартиры в Минске. Новенькие автомобили, а также внушительная сумма 50, 40 и 30 тысяч рублей. Все максимально просто. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, в течение мая, и уже 5 июня вы сможете стать претендентом на эти крутые призы. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу». Тур 215 проходит с 1 мая по 6 августа 2026 года. Вся подробности ищите на сайте игра.евроопт.бай или звоните по городскому телефону в Минске 388-76-76. Кто знает, может, именно ваши мысли о победе сегодня станут реальностью, и уже в начале июня вы заберете крутую квартиру. Главное — действовать. Ну а теперь посмотрим, не готовит ли нам плейлист сюрпризов. Далее у нас по плану Naked и Portugal The Man с треком Glide до конца часа, и авторская программа от Натальи Ленской называется «Вселенские истории». Не переключайся.
1: Реклама.
2: Весь свой метеорит упал.
3: А если не метеорит?
1: Фантастическая премьера.
3: Но не нашествие же марсиан.
2: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
2: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
1: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: Осторожно, дети!
7: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
6: У нас можно все.
8: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
9: Сашенька, привет!
6: Громко петь!
9: Опа! У-у!
6: Задорно смеяться!
7: Сумасшедшая!
6: И не слушаться взрослых!
9: Мама! Это ты лишь виноват!
10: А я вот, знаете...
11: Да, речь потерял.
6: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
12: На сцену надо выходить с удовольствием.
6: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
13: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
14: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашменский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашменский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
1: Реклама.
15: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Артем. Он не зубрил. Ему правда было интересно. Он поднимал руку, задавал вопросы, спорил аккуратно и получал свои высокие баллы спокойно, без показухи.
3: И, конечно, коллектив его за это боготворил.
2: Скорее наоборот. В группе появилось слово «слишком». Слишком умный, слишком правильный, слишком активный. И вроде никто напрямую не травил. Просто комментарии «ну, конечно, Артем знает лучше» и ощущение, что ты лишний.
3: Почему успех вообще раздражает?
2: Потому что работает социальное сравнение. Мы бессознательно измеряем себя через других, когда рядом человек, который стабильно выше по академической планке. Это бьет по самооценке.
3: И проще объявить его занудой, чем подтянуться самому?
2: Да, плюс в любом коллективе есть негласная норма. Учимся нормально, но без фанатизма. Тот, кто сильно выбивается, нарушает равновесие. Он как будто поднимает планку всем остальным.
3: То есть, дело не в интеллекте, а в нарушении баланса?
2: И в подаче тоже. Иногда отличники действительно начинают звучать сверху вниз, поправляют, подчеркивают ошибки, демонстрируют превосходство. Тогда отторжение усиливается.
3: А если человек скромный?
2: Тогда включается зависть, особенно среди подростков, где статус и свой-чужой важнее оценок. Успех воспринимается как угроза групповому единству.
3: И что делать? Прятать способности?
2: Нет, снижать себя – путь к внутреннему конфликту. Первое – развивать социальную чувствительность, делать знания ресурсом для группы, а не инструментом превосходства. Второе – искать среду, где твой уровень – норма. В сильной академической среде слишком умных не бывает. Там все примерно такие. Третье – помнить – чужой дискомфорт не всегда твоя ответственность.
3: То есть быть умным не проблема? Проблема, как это считывается.
2: И как ты сам к этому относишься, когда человек перестает извиняться за свои способности и при этом остается уважительным, напряжение снижается. Отличников не любят не за знания. Их не любят за то, что рядом с ними сложнее быть посредственным.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Минск, полдень. Всем доброго утра. Хотел бы я сказать, ну, уже день, ну, или уже официального начала обеденного перерыва. На календаре у нас вторник, 5 мая, и это Радиус FM. И знаешь, понедельник был вот днем, ну, за что мне это все, можно было его так назвать, а вторник — это время, когда мы наконец-то уже понимаем, за что. Мы вошли в ритм, кофе начал действовать на молекулярном уровне, и до выходных осталось всего. Ну, давайте не будем считать, чтобы не расстраиваться. Главное, мы все в строю. Какой сегодня день? Сегодня у нас Международный день общения, поэтому общайтесь друг с другом. Международный день принцесс, так что, девушки, сегодня официально можно требовать десерт вместо обеда, чтобы вас катали на машине с открытым окном под музыку Радиус FM. Имеете на это право. Ну, а, кстати, по поводу музыки, ближайшие полчаса ее будет много. В нашем эфире Teddy Swims с его атмосферным треком присоединится под названием Bad Dreams. Да, немножко расслабленный такой вайб у нас будет происходить, а также коллаборация мечты Феликс, Йен и Софи, Элис Бэкстер, Ready for Your Love. Ну и невероятно искренний Бенсон Бун буквально через считанные минуты с треком Sorry, I'm Here for Someone Else. Ну и тем временем заходи на наш сайт radiusfm.by, если хочешь передать привет и узнать, что за пушка играет в твоих динамиках прямо сейчас. Ну и буквально мы уделим время в ближайшие несколько минут на новости и продолжим нашу музыкальную нон-стопную программу. А тем временем в Беларуси 12 часов и 1 минута. Привет! Рома Савосик пришел, новость принес. Молодец. Ром, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу, какие автомобили популярны у белорусов и почему важно мыть руки.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко собрал сегодня совещание с руководством Совмина. В центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли. ОАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». В составе участников совещания премьер-министр и вице-премьеры, руководители комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облисполкомов. Золотовалютные резервы Беларуси превысили 15 миллиардов и 200 миллионов долларов на начало мая, сообщает Национальный банк. Месяцем ранее финансовый регулятор страны сообщал о сокращении объема СВР. Связано это было со снижением цен на золото на международных финансовых рынках. По итогам 2026 года резервы должны составить не менее 9 миллиардов долларов. Белджи в апреле продал рекордное количество электромобилей и гибридов. За месяц белорусы приобрели примерно 1600 таких авто. Возросший спрос объясняется повышением доступности электромобилей, в том числе изменением цены на ряд моделей. Большую роль сыграли и финансовые программы. К примеру, для Белджи X80 PHEV в апреле был снижен авансовый платеж с 40 до 25%. США приближаются к возобновлению крупномасштабных боевых действий против Ирана. Об этом телеканалу Fox News заявили американские официальные лица. Ранее американские военные обстреляли 2 гражданских грузовых судна. Приняв их за катера ВМС «Ксир», 5 мирных жителей погибли. В свою же очередь администрация Ирана заявляет, что любые операции являются тупиковыми, и политический кризис не может быть решен военными методами. Сегодня отмечается Международный день гигиены рук. Дата 05.05 символизирует по 5 пальцев на каждой руке человека. Как отмечают медики, гигиена рук – первостепенная мера и основное условие для борьбы с возникновением и распространением ряда инфекционных заболеваний, среди которых острые кишечные инфекции и вирусный гепатит А. Соблюдение такой простой процедуры может сохранить здоровье, а в ряде случаев и спасти жизнь, подчеркивают специалисты. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно днем плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 тепла, в Могилеве плюс 25-27, в Бресте днем плюс 26-28, в Гомеле 27-29 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Ну а погода тем временем у нас сегодня просто прекрасная. Я напоминаю, что пока что в ближайшие дни у нас будет жарко, но мы не расслабляемся, ребят, потому что столбики термометров постепенно у нас будут в ближайшие дни опускаться. Ну а что касаемо сегодняшних градусов, то погода у нас следующая, как пишет сайт Погода.бай. По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущество по северо в западной половине кратковременные дожди, местами будут грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. В Гомеле ночью 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12 градусов, днем 23-25 со знаком плюс. В Минске ночью от 10 до 12, днем 25-27 выше нуля. В Могилеве ночью 10-12 со знаком плюс, днем 26-28. В Витебске ночью плюс 11-13, днем от 22 до 24. Ну а в Бресте ночью плюс 12-14, днем 25-27 выше нуля.
0: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
8: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: 12 часов 43 минуты, только что Dream House представили нам свой нашумевший трек, который называется Move. Спасибо большое ребятам за эту проделанную работу. И, кстати, если ты хочешь, чтобы их трек как можно чаще звучал в нашем эфире, обязательно заходи на сайт radiosfm.by в разделе «Что играло», голосуй за этих красавчиков, чтобы в ближайшее время их треки разрывали наши чарты и всячески поднимали тебе настроение. Но я-то знаю, что еще может поднять настроение в этот вторник. Мечта, в частности, каждого о том, что мы можем стать обладателями чего-то классного, неординарного. Ну и в частности, может быть, мы в ближайшее время можем стать обладателями крутой квартиры в Минске. Для этого нужно всего лишь зайти в Евроопт, купить товары и круто провести свое время. И, возможно, уже в ближайшее время именно ты станешь обладателем новой квартиры в Минске. Мечтайте о квартире, а можете о новеньком авто или больших деньгах. Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрывается две квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ весь май, и уже 5 июня получайте шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.европ.бай, городской телефон 388-76-76.
1: Реклама. Слышите? Это «Грильфест» в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама.

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, как мотивировали людей во время войны, а также кто и зачем поднимал боевой дух.
0: Идеологическая сфера.
1: Война – это тяжелое время для любого народа. Страх, голод, смерти. Все это подавляет характер и подрывает боевой дух. Чтобы этого избежать и мотивировать людей, власти создали духовное оружие – социалистическую идеологию. Партия направила все усилия на воспитание мужества и верности Родине. С первых дней захвата жизнь всей страны была перестроена на военный лад. В армию ушли миллионы коммунистов, чтобы личным примером вдохновлять бойцов. Главной задачей пропаганды было разъяснение справедливого характера защиты Родины, что помогало поддерживать высокий боевой дух как на фронте, так и в тылу врага. На захваченных землях создавались партизанские зоны, где полностью восстанавливалась советская власть. Белорусские учителя и врачи в лесных отрядах продолжали воспитывать молодежь в духе патриотизма. Идеологическая борьба мешала оккупантам использовать ресурсы страны для нужд Германии, а вера в освобождение заставляла людей рисковать жизнью ради помощи фронту. Идеологическое воздействие основывалось на традициях патриотизма и единства всех народов СССР. И это делало сопротивление по-настоящему массовым. Представьте себе, миллионы людей, сплоченные одной целью. Среди партизан и подпольщиков активно работали комиссары, которые разъясняли политическую обстановку и организовывали торжественные клятвы при вступлении в отряды. А основным лозунгом того времени стал призыв «Все для фронта, все для победы». Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили свой отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно.
2: Свежий трек
0: на Радиус ФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Лови топовый момент этого утра.
1: В магазине мужчина обращается к женщине. Простите, вы не подскажете, в какой отдел этого магазина вы бы пошли, если бы у вас было 100 рублей? Косметический. Спасибо большое, пойду жену поищу.
0: Здорово. Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Поздравляю всех, мы официально преодолели экватор этого рабочего дня. Если утро пролетело как-то в попыхах и попытки понять, что от тебя хотят, то сейчас самое время, когда пора брать ситуацию в свои руки. И вторник в час дня — это момент истины. Обед уже либо случился, либо вот-вот случится. Это идеальное время, чтобы запустить второе дыхание. Лови лайфхак для продуктивности. Если чувствуешь, что энергия на нуле, попробуй метод 10 на 2. 10 минут интенсивной работы, 2 минуты нет ни соцсетей, а простого созерцания вида из окна или короткой разминки. И чтобы твой послеобеденный ритм был максимально бодрым, мы запускаем полчаса музыкального марафона 10 топовых треков подряд без рекламы, разговоров, и в этом блоке нас ждет Fast Boy и Rap с треком Wave. Красотка Тейлор Свифт, это не исключение в нашем эфире The Fate of Ophelia на низком старте. Ну и по-настоящему тиктоковская тема через считанные минуты. Альбом и начало «Эмэм и Пьяче». Если какой-то из этих треков заставил тебя сделать звук погромче, заглядывай на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло». Можно не только найти название, но и проголосовать за своих любимчиков. Твое мнение за то, что строит наш эфир. Ну а сейчас буквально пару минут, чтобы узнать самые актуальные новости, и мы возвращаемся к нашему нон-стопу. А тем временем в Беларуси 13 часов и 1 минута. Рома Савосик готов поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Рома, привет.
2: Привет. В этом выпуске про отношения Беларуси и Ирана, а также об очередях на границе.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Иран благодарен Беларуси и лично президенту Александру Лукашенко за поддержку. С таким заявлением выступил посол исламской страны в РБ Алиреза Санаи. Он также отметил, что Минск на различных международных площадках всегда выступает на стороне Ирана. «Мы высоко оцениваем, когда руководство одной дружественной страны стоит на стороне правды, поддерживает именно правду и осуждает агрессию», — резюмировал дипломат. Более 300 легковушек находятся в очереди на границе для въезда в Евросоюз. Скопление машин фиксируется только на польском направлении. С большегрузами ситуация похожая. На въезде в Польшу их больше всего. В очередях стоит примерно 400 фур. Сопредельные стороны оформляют за сутки только треть машин от нормы. Запреты на посещение лесов действуют в 13 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Минлесхоза. Полный запрет на посещение лесов сохраняется в Берестовицком, Волковыском и Свислочском районах Гродненской области. Такая мера введена также в Лельчицком районе Гомельской области и в 5 районах Брестской. Напомню, интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий. В Латвии стартовали военные учения с участием 5000 военнослужащих. Всего во время тренировок планируют задействовать практически 1000 единиц различной специализированной техники. Учения будут проходить на военных полигонах Водожи и Сели, а также на отдельных гражданских территориях по всей Латвии. Они продлятся до 15 мая. Абсолютный рекордсмен. iPhone 17 от компании Apple оказался самым продаваемым смартфоном в мире в первом квартале 2026 года. На его долю пришлось 6% от общего объема продаж. В целом серия iPhone 17 заняла три верхние строчки рейтинга популярнейших смартфонов, а серия Samsung Galaxy A была представлена наиболее широко. 5 моделей вошли в топ-10. Xiaomi Redmi A5 занял 10 место. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчиво умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью от плюс 10 до 12. Днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 12-14 тепла, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 9:34. Lush Life от Зары Ларсон только что подарил нам классное настроение. Ну и, ребят, я напоминаю, что совсем скоро мы подведем итоги нашего музыкального тестирования, которое прямо сейчас проходит на сайте radiusfm.by. Для этого переходи по ссылке, которая сразу находится на главной странице нашего сайта. Выбирай те треки, которые тебе по душе, ставь им оценки, отвечай на все вопросы, проходи тест до конца, и скоро с помощью рандомайзера мы определим счастливчика, которому подарим наш фирменный крутой подарок от Radius FM. Это умная колонка с Алисой. Не упусти возможность забрать топовый подарок и не упусти возможность узнать прогноз погоды на завтра от синоптиков, потому что будут небольшие изменения. И чтобы ничего не пропустить, делай громче.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. В Гомеле ночью 9-11 тепла, днем 28-30. В Гродно ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью 10-12 со знаком «плюс», днем от 25 до 27 тепла. На Могилеве ночью передают 10-12 градусов, днем 26-28. Ну а в Витебске ночью плюс 11-13, днем 22-24. В Бресте ночью будет 12-14 тепла, днем от 25 до 27 градусов.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весь метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
9: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Реклама.
10: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
3: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
11: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком «Ган-ган-ган». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, на часах у нас 13.43, а это значит время подарков на Радиус FM. Сегодня в игре Gift Time у нас на кону крутейший приз, пригласительные билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Это отличное место, чтобы провести время с пользой и интересом. Слушай внимательно, я загадал один предмет, который точно есть у каждого из вас дома или в офисе. И твоя задача — первым прислать правильный ответ в нашу группу в Telegram, она называется Радиус FM. Внизу в этой группе ты увидишь значок сообщения. Вот кликай по нему и готовься прислать свою версию. Лови два факта об этом предмете, который я загадал. Первый факт — это в том виде, к которому мы привыкли, придумал и запатентовал великий Леонардо да Винчи, хотя прообразы этого находили еще в Древнем Египте, и тогда они были сделаны из цельного куска металла. Второй факт — в некоторых культурах это считается плохим подарком, способным разрезать дружбу, но в быту без этого не обойтись ни парикмахеру, ни портному, ни даже школьнику на уроке труда. Что же мы загадали? Пиши свои варианты прямо сейчас в нашу студийную группу в Telegram Радиус FM и забери билет на «Линию Сталина». Через два топовых трека мы подведем итоги, и я назову имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус ФМ.
1: Ну что, друзья, подводим итоги. Напомню, я загадывал предмет, который придумал Леонардо да Винчи, без которого не обойтись ни в офисе, ни в парикмахерской. Ваши догадки в мессенджерах были самыми разными, но правильный ответ сегодня — это действительно были ножницы. И быстрее всех правильный вариант ответа прислала наша слушательница из столицы Тимофеева, Ксюша, город Минск. Поэтому, Ксюш, мы тебя поздравляем. Эти аплодисменты для тебя, пригласительные билеты на линию «Сталь» на твои. Теперь ты точно знаешь, где проведешь эти праздничные выходные. Ну а для всех нас еще раз напоминаю, ребят, не расстраиваемся, игры на Радиус ФМ продолжаются, и шанс есть еще у каждого. Тем более повод заглянуть в комплекс на линию «Сталь» на ближайшие дни просто отличный. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Нас ждет по-настоящему насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и даже катание на танке. Погрузитесь в атмосферу великого праздника всей семьей. Кстати, о дороге можете не беспокоиться. Для посетителей организованы специальные автобусы со станции метро «Каменная горка». Все подробности и билеты ищите на официальном сайте «Линия Сталина» .бай. И еще раз поздравляем Ксению, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие по этому вторнику. До конца этого часа ловим в своих динамиках классный, легендарный, на мой взгляд, трек от KDDK и Алекс Альта. Он называется «One and Two». Ну а в час новый будешь уже врываться в компании Леши Якимовича, который для тебя также подготовил много крутой информации, музыки. Оставайся на волне топовой музыки и делай Радиус FM погромче. Меня зовут Кирилл Громов. Всем классного дня. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама. Как нейросети экономят часы?
6: Почему космос ближе, чем кажется?
7: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи Леша Якимович. Сегодня у нас вторник, 5 мая, и солнце уже в самом разгаре. Середина дня пролетает аж на одном дыхании. И, по правде говоря, в такие моменты город кажется, ну, совсем другим. Вот знаешь, асфальт, даже асфальт, начинает, ну, по-особенному как-то пахнуть этим теплом. А в воздухе застыло то самое неуловимое предвкушение больших перемен. Смотришь на это все и понимаешь, что до настоящей жары остался всего лишь один месяц. В общем, чтобы ты окончательно поймал эту летнюю волну, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Только ты и музыка. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Рэй с ее дерзким вопросом. Where is my husband? Также услышим трек Don't Think Twice от Риты Ора. Ну и начнем нашу десятку с Дамиана Давида и его треком Next Summer. Самое то под такое летнее настроение. В общем, располагайся поудобнее, где бы ты сейчас ни находился, в машине или в офисном кресле, просто кайфуй. Но перед этим быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14 часов. Привет-привет. Обо всем самом актуальном прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, где в Минске ограничат дорожное движение и в чем польза оптимизма.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. Один из основных вопросов на повестке – указ о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Как заметил белорусский лидер, правительство будет помогать предприятиям в том случае, если будет видеть в этом выгоду.
3: Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же.
2: Еще одна страна Евросоюза будет проще выдавать визы белорусам. Речь идет о Швеции. Об этом сообщило посольство скандинавской страны. Ранее, чтобы оформить визу в Швецию, нужно было самостоятельно явиться в консульство Эстонии, чтобы подать весь требуемый список документов. Теперь же достаточно обратиться в посольство Венгрии в Минске. В связи с репетициями к 9 мая у Монумента Победы 6 и 7 мая в Минске будет ограничено движение, сообщает ГАИ. Ограничения продлятся с 12.00 до 13.30 6 мая, а также с 18.30 до 20.00 7 мая. Это коснется участков по проспекту Независимости, улицы Захарова и улицы Киселева. В госавтоинспекции просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. Оптимисты умеют продлевать молодость. К такому выводу пришли американские ученые. Как оказалось, те, кто относился к старению позитивно, гораздо легче справлялись с любыми поставленными задачами. У 44% оптимистов улучшились показатели скорости ходьбы и результаты когнитивных тестов. Удивительно, но те, кто изначально положительно относился к старению, со временем стали ощущать себя даже лучше. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 15 копеек. И в завершении и на iPhone, и на Android мы всегда с тобой. Установи радиоплеер Беларусь, ставь сердечко на Радиус FM и наслаждайся топовой музыкой везде. Таковы были новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью от плюс 10 до 12, днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 20. 22-28, 22-24, выше нуля. В Бресте ночью 12-14 тепла, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Уикенд поет про то, как его ослепили огни города, и он не может спать без своей мадам. Жиза, да? Трек для тех, кто вечно куда-то несется, даже если это просто забег до холодильника в темноте, чтобы тот самый бабайка тебя не успел схватить. Ну и по традиции я тебе нос необычную принес. Тут итальянские повара решили, что обычного куска торта им мало, и сделали тирамису длиной 445 метров. Прикинь, почти полкилометра десерта, 2 тонны маскарпоне, 3000 яиц. Я вот думаю, это же какая мотивация должна быть у людей? Это тебе не отчет дописать в пятницу вечером? Ребята просто собрались и сказали: мы сделаем самый длинный десерт в истории, потому что можем. Знаешь, в чем прикол? Предыдущий рекорд был всего 273 метра. Всего лишь, да? Итальянцы посмотрели на это и такие: фу, подержите мое эспрессо. Вот это я понимаю масштаб личности. Шеф-повар Мирко Риччи говорит, что там нужна страсть, а главное — хороший кофе. В общем, если тебе кажется, что ты сегодня ничего не успел, вспомни этих парней. Они просто мазали печеньки кремом полкилометра подряд без остановки. Ты тоже совсем справишься, главное — правильный допинг. А чтобы твоя страсть не промокла или наоборот не перегрелась, давай глянем, что там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах у нас будут грозы. В Гомеле плюс 27, плюс 29. В Гродно от 22 до 24 со знаком плюс. В Минске ночью 23-25 тепла. В Витебске плюс 23, плюс 25. В Могилеве плюс 25, плюс 27. А в Бресте 26-28 выше нуля.
1: Реклама.
2: Здесь свой метеорит упал.
3: А если не метеорит?
1: Фантастическая премьера.
3: Но не нашествие же марсиан.
2: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
2: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
1: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: Пап, купи сладкую вату и колу.
7: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
8: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
9: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
7: Ну что, на выходные в аквапарк?
10: А потом в пиццерию.
11: Ура! И на карусели!
7: Везде побываем. Карточка застрахована.
12: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Это был трек Galaxy от Mind Enterprises. Трек для тех, кто в 3 часа ночи внезапно осознает, что мы — это просто кучка атомов на куске камня, летящем сквозь вакуум. Но, судя по твоему лицу в зеркале заднего вида, единственная черная дыра, которая тебя сейчас волнует, это та, куда пропадают деньги с твоей карты после выходных. И слушай, если ты чувствуешь, что пора расширять свои горизонты, там хочется свою квартиру или еще одну квартиру, чтобы была про запас, то поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ в мае и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.евроопт.бай, городской телефон 388-7676. В общем, ты понял, пока одни ищут сигналы внеземных цивилизаций, ты просто бери товары удачи. Это гораздо эффективнее, чем ждать, пока инопланетяне построят тебе жилье в столице. Мысли глобально, а действуй локально, и все будет у тебя хорошо. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники.

0: в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Ремонт своими руками? Нет.
2: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт, как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
3: Осторожно, дети!
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
6: Сашенька, привет!
3: Громко петь!
6: Опа! У!
3: Задорно смеяться!
4: Сумасшедшая!
3: И не слушаться взрослых!
7: Мама! Это ты лишь виноват!
8: А я вот, знаете...
9: Да речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
10: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама.
11: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Давай-ка вспомним, как мы читаем обычные бумажные книги. Прошла пара страниц, закончилась глава, все, конец, задача выполнена. Можно отложить книжечку и заняться другими делами. А если перенести это на соцсети? Там ленту листать можно до бесконечности, и никакого намека на завершенность. Поэтому мы так много проводим времени за просмотром рилсов или тиктоков. Сегодня обсудим, как избавиться от этой привычки.
0: Технодзен.
1: В момент залипания в соцсетях контент подгружается сам собой, пока ты листаешь экран. Твои пальцы движутся быстрее, чем ты успеваешь осознать, что уже 10 минут просто смотришь в пустоту. Это идеальная ловушка для внимания. Мозг всегда ждет, что следующий пост будет интереснее, но этот следующий никогда не заканчивается. Проблема бесконечной ленты в том, что она лишает тебя чувства финиша. Ты не можешь дочитать интернет, и это создает подсознательную тревогу. Настоящий дзен — это умение создавать искусственные границы там, где технологии их убрали.
0: Оценка технодзена.
1: Сегодня я советую тебе попробовать практику лимита свайпов. Перед тем, как зайти в соцсеть, договорись с собой. Я пролистаю только 10 рилсов. Или поставь таймер на 5 минут. Временное ограничение, как по мне, попроще. Не нужно в голове держать мысли, мол, «О, ноу, осталось только 2 тиктока». И когда время выйдет или лимит закончится, закрой приложение, даже если внизу маячит что-то любопытное. Поверь, ты сразу почувствуешь удовлетворение от того, что смог взять под контроль эту привычку. Остальные же плюсы станут заметны всего через пару дней, но пусть для тебя они останутся приятным сюрпризом.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! У нас за окном вторник, 5 мая, и у нас тут середина дня, и, честно говоря, за окном ну просто фантастика. Солнце вовсю светит, и на душе становится, ну так сказать, по-летнему тепло. Смотришь и прям чувствуешь, как этот майский воздух заряжает энергией на весь оставшийся день. И, честно говоря, хочется вот просто бросить все дела и выйти на прогулку в такую классную погоду. В общем, чтобы усилить это ощущение драйва, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без пауз, без рекламы и лишних слов. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой топовый трек под названием «Лебе». Также услышим мощных Imagine Dragons с их хитом «Bones». Ну и самыми первыми для тебя прозвучат Naked и Portugal The Man с легким треком под названием Glide. So в общем-то, располагайся поудобнее, лови этот солнечный вайб и наслаждайся моментом. Но перед этим короткие новости, чтобы быть в курсе всех событий. А в Минске у нас 15 часов. Привет! О самом важном прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик. Слушаем.
2: Привет, расскажу о проверках ГАИ и про повышение цен на iPhone.
3: Партнеры начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад. Речь идет о территориях, принадлежащих агрокомбинату Дзержинский. Политик уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы. По словам белорусского лидера, это может обеспечить яблоками всю столицу. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на завтра из-за жаркой погоды в южной части страны. Там в некоторых регионах столбики термометров могут прогреться до плюс 31 градуса. Но вместе с тем ожидаются и кратковременные дожди, местами грозы. В некоторых районах страны возможно усиление порывов ветра до 15-20 метров в секунду. Сотрудники ГАИ проводят рейды на Минщине. Прежде всего, меры направлены на предупреждение ДТП и профилактику нарушений со стороны мотоциклистов. Контроль осуществляется в том числе вблизи мест отдыха, где наблюдается активное передвижение двухколесного механического транспорта. Мотоциклистам напоминают об обязательном использовании защитной экипировки, а также основных мерах безопасности при движении. В Украине могут снизить возраст мобилизации до 23 лет. Такую инициативу обсуждают депутаты Верховной Рады, после чего они могут внести в закон соответствующие поправки. Помимо снижения мобилизационного возраста, поправки в закон о мобилизации также могут включать запрет на выезд за границу мужчин с 22 лет. Компания Apple впервые за почти десятилетие рассматривает возможность повышения цен на iPhone. Причина – заметный рост стоимости ключевых компонентов. Инсайдеры пишут, что серия iPhone 18 может подорожать более чем на $100. Основной рост затронет старшие модификации с накопителями на 512 гигабайт и 1 терабайт. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
8: По
2: Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчиво умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью от плюс 10 до 12. Днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 12-14 тепла, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Nothing at all, Fat Cat Cinema. Это же гимн того самого состояния, когда ты вроде бы все понимаешь, но по факту, ну, в голове такой полный вакуум, чистый лист. Вот это состояние ничего. Как у меня в понедельник утром, когда я пытаюсь вспомнить, зачем мне вообще вот эта работа, зачем мне эти деньги. Я лучше просто останусь в кровати спать. Но знаешь, пустота в голове — это еще ладно, полбеды. Настоящая беда — это когда ты пытаешься заполнить ее персонажами из Диснея. И вот тебе свежая история из Флориды. В общем, там полиция приехала на вызов. Ну, хотели задержать одну 42-летнюю мадам по имени Лиза. Она сначала красиво хлопнула дверью перед их носом. Ну, классика там. Драма, все дела. А когда на нее все-таки надели браслеты, она посмотрела в глаза офицеру и на полном серьезе заявила, что она... Дональд Дак. Понимаешь, да? Женщине 42. И если ты думал, что твои оправдания перед начальством за опоздание — это дно, то просто вспомни Лизу, которая оттуда постучала. Полицейские, кстати, юмор не вывезли и дали ей еще одну статью за ложные показания. Ну, видимо, Микки Мауса в напарниках у них не было. Так что, если тебе кажется, что день идет, ну, как-то не так, то расслабься, ты хотя бы помнишь свое имя. Ты красавчик, я в тебя верю, и мы двигаемся дальше, и самое время поговорить о прогнозе погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами будут грозы. В Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 28, плюс 30. В Гродно ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 25, плюс 27. В Могилеве ночью 10-12 выше нуля, днем 26-28 тоже выше нуля. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, а днем плюс 22, плюс 24. И в Бресте ночью у нас плюс 12, плюс 14, а днем плюс 25, плюс 27.

0: Т-31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей – до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
2: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
4: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левл Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM. The Your

0: Бэби Рекса сейчас спела про новую религию в отношениях. Ну, знаешь, это когда ты так залип на человека, что готов на него молиться, пока он не прочитает твой месседж и не ответит «ок», причем через 3 часа. Иронично, да? Сначала ты возводишь алтарь в честь ее улыбки, а через месяц твоя главная религия — это вера в то, что завтра понедельник. Эх, и тебе просто нужно на работу, чтобы не видеть этот алтарь дома. В общем, фанатизм — это такая штука странная. Ну и раз уж мы заговорили о переменах в жизни, крутых поворотах, слушай внимательно, потому что это твой реальный шанс. Мечтаете о квартире, а может о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроопт. В майском туре разыгрываются 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль — 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получаете шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215. С 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-7676. В общем, не жди, пока твоя новая религия принесет тебе ключи от квартиры на блюдечке с голубой каемочкой. Действуй сам, покупай, что нужно, и верь в свою личную удачу. Я в тебя верю, ты это явно заслужил. Ну а мы на Радиус FM и двигаемся дальше.
1: Реклама.
2: Здесь свой метеорит упал.
3: А если не метеорит?
1: Фантастическая премьера.
3: Но не нашествие же марсиан.
2: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
2: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
1: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины «Био-Мио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон». Вай по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
1: Слышите? Это «Грильфест» в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Квас «Хлебный Лидский» всего 2,59 за 2 литра. Уголь «Древесный Кемпинг» всего 9,99 за 3 килограмма. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет! На связи Леша Якимович. Лови лучи солнца в этот вторник, 5 мая. У нас тут самая середина дня, и я предлагаю не тянуть. Погодка у нас топовая. Ты у нас лучший слушатель. В общем, все сошлось, и самое время запустить наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд. Никакой рекламы, никаких пауз, только чистый драйв. Ну что же, давай знакомиться с ребятами. Добавим немного стиля от Nate Smith в треке «I Like It». Также у нас будет рехэп с вдохновляющим треком «Believe». Ну и самым первым для тебя прозвучит Khalid Rudimental с треком «All I Know». Так что настраиваемся с тобой на добрые вайбы, расслабляемся и ни о чем не думаем ближайшие 30 минут. Но перед этим быстро-быстро пробежимся по самым актуальным событиям. В Минске сейчас 16:01. О самых актуальных событиях нам расскажет Рома Савосик. Слушаем.
2: Привет, расскажу, какие проблемы у белорусской цементной отрасли и как путешествия влияют на наше здоровье.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня собрал совещание с руководством Совета министров. На повестке была тема развития цементной отрасли. Данный вопрос связан с просьбами о поддержке, финансовых послаблениях и реструктуризации задолженности. Глава государства обратил внимание, что сам по себе это неправильный подход, и его настораживает данная тенденция.
3: Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них.
2: Белпочта начнет досрочно выплачивать пенсии и пособия за 9 мая. В отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей выплаты начнутся с 6 мая в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской, а также в Минске и Витебске. Получить пенсию или пособие можно будет 7 мая. Уточняется, что 9 мая, в день государственного праздника, будут работать только дежурные отделения почтовой связи. Милиция за прошедшие сутки заблокировала 278 фишинговых сайтов. Все они визуально копировали ресурсы реальных организаций и учреждений в антирейтинге киберпреступлений в лидерах. Схема обмана, когда аферисты звонят жертве под видом должностных лиц. Далее идут мошенничество под видом продажи товаров в сети. Выманивание конфиденциальных данных и денег под предлогом выгодной торговли на финансовых биржах. Путешествия могут поддерживать психическое здоровье, а также замедлять некоторые процессы старения. К такому выводу пришли ученые. Как оказалось, позитивные поездки могут способствовать сохранению баланса организма. Новая обстановка, движение, общение, положительные эмоции и отдых способны снизить стресс, поддержать иммунитет, улучшить обмен веществ и восстановиться. Но есть важная оговорка. Не любая поездка полезна. Стресс, плохое планирование, инфекции, травмы, небезопасная еда или вода могут дать обратный эффект и ухудшить состояние. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 15 копеек. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью плюс 10-12, днем 23-25 выше нуля. В Минске ночью от плюс 10 до 12. Днем плюс 25-27. В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 22-24 выше нуля. В Бресте ночью 12-14 тепла, днем плюс 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Диджей Смэш как будто специально записывал этот трек для тех, кто в 3 часа ночи внезапно осознает, что он все еще молод, а потом пытается встать с дивана и слышит хруст коленей, который, честно говоря, громче, чем сабвуфер. Трек про то, что ночь молода. Но давай честно, ночь-то молода, а вот мы с тобой уже не очень. Раз радуемся скидке на ортопедическую подушку больше, чем новому релизу в чартах. И вот, кстати, о твоих музыкальных вкусах. Ты же наверняка сидишь и думаешь, ну вот почему эту песню крутят, а мой любимый хит нет. И вот тебе шанс реально повлиять на ситуацию, а не просто ворчать на магнитолу в очередной раз. В общем, на сайте Radius FM сейчас идет музыкальное тестирование. Схема такая. Заходишь, слушаешь треки, тыкаешь на тот, что нравится, и все, ты в игре. Там на кону умная колонка Алисы. Это та самая женщина, которая никогда не спросит, дорогой, где ты был? А просто включит тебе музыку и напомнит, что завтра у нас солнышко. Победителя выберем рандомным способом совсем скоро, так что давай, не теряй момент и беги скорее на сайт. Ну а теперь про ту самую Алису и ее прогнозы. Узнаем, что там нас ждет завтра по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, а местами будут грозы. В Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 28, плюс 30. В Гродно ночью 10-12, выше 0, днем 23-25 со знаком плюс. В Минске ночью 10-12, выше 0, днем плюс 25, плюс 27. В Могилеве ночью 10-12, выше 0, а днем плюс 26, плюс 28. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 22, плюс 24, и в Бресте ночью 12-14 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
2: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
4: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Yearbooks. Gracelands.

Airbooks сейчас пели про Graceland. Это же такая вечная история про поиск места, где тебе наконец-то будет хорошо. Типа, ты туда приедешь, и все проблемы отвалятся сами собой, как плохая штукатурка. Но мы-то с тобой знаем, куда бы ты ни уехал, ты все равно берешь с собой себя. А это, согласись, самая тяжелая часть багажа. И вот британские ученые, кстати, реально заморочились и выяснили, что уровень счастья у человека не зависит от пейзажа за окном. Ты можешь сидеть на Мальдивах и страдать, что у тебя песочек в плавках, а можешь стоять в пробке и чувствовать себя королем мира. Все дело в голове. Хотя, знаешь, ученые учеными, а лишние пару сотен метров жилой площади в Минске еще никому ментальное здоровье не портили. Это проверенный факт. Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает две квартиры в Минске, новенький автомобиль. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215. С 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-7676. Так что, если хочешь сменить обстановку и реально почувствовать, что жизнь удалась, действуй. Шанс заехать в свою квартиру в Минске – это тебе не британские теории, это база. Но мы продолжаем, и уже в 17.00 здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом. Она точно знает, как правильно жать.

0: газ, чтобы успеть абсолютно везде. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. На сегодня я с тобой прощаюсь, но мы с тобой уже услышимся завтра в это же время, в этом же месте. С 2 до 5. Желаю тебе классного вечера и пока-пока.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег.
4: Странно. Недостаточно средств?
5: Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: Если у метеорит упал.
9: А если не метеорит?
10: Фантастическая премьера.
11: Но не нашествие же марсиан.
12: Они людьми управляют.
13: Причин для паники нет.
14: Завтра весь город пришельцами станет.
15: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
16: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
17: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашменский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашменский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
18: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
18: «Автодрайв».
1: На Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Прочитала информацию о том, что сегодня световая часть дня длится 15 часов. Надеюсь, это не про твой рабочий день. Надеюсь, как раз-таки рабочий день уже в эти самые мгновения будет заканчиваться, завершаться. Но если что, не планирую переделать тысячу дел. Вечер нужен нам для того, чтобы перезагрузиться и получить исключительно приятные эмоции. Ну и, конечно же, провести его в компании топовой музыки Радио ZFM. Здесь Автодрайв, здесь я, Ольга Венская. Много драйва, много энергии, много классного настроения и подарков для тебя. Так что делай звук погромче, оставайся с нами. 17:00 в Беларуси. Ну а с кем с нами? Наталья Ленская сегодня составляет мне компанию этим чудным весенним вечером. Кстати, сейчас в Минске достаточно жарко. Все остальные подробности о погоде узнаем. Наташа, Наташа, привет.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу о штрафах за сорванные первоцветы и возможном откупе от мобилизации в Украине.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
2: Президента настораживает рост обращений за льготами и реструктуризацией долгов после назначения нового премьера. В пример он привел проект указа по цементной отрасли. Александр Лукашенко подчеркнул, помогать можно только там, где это действительно нужно государству. А линию определяет президент, и отступать от нее нельзя. Поэтому по каждому вопросу он требует заключения и Комитета госконтроля, и Нацбанка. В Беларуси осталось 574 ветерана Великой Отечественной войны, из них 269 непосредственно воевали, остальные – труженики тыла, блокадники и узники концлагерей. Средний возраст участников войны – 99 лет. Большинство живут в Минске и Минской области. 250 ветеранов уже перешагнули столетний рубеж. Это почти половина всех долгожителей страны. Их секрет – самодисциплина, движение и позитивное мышление. Сорвать подснежник или ландыш в лесу – не безобидное занятие, за это грозит внушительный штраф. Некоторые первоцветы в Беларуси занесены в Красную книгу. Среди них сон-трава, ветреница лесная и даже черемша. За самовольный сбор краснокнижных растений обычному человеку придется заплатить от 900 до 1350 рублей. Для бизнеса суммы кратно выше. В Мингоркомприроды призывают не рвать цветы, а просто любоваться ими. В Украине предложили легализовать откуп от мобилизации. Не хочешь воевать – заплати. Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк предложил дать украинцам возможность официально откупиться от мобилизации. По его задумке, желающие получить отсрочку платят в белую, а деньги идут в бюджет. Из этих средств предлагают формировать мотивационный фонд для добровольцев. По словам депутата, принудительная мобилизация все равно не дает нужного эффекта. В Нидерландах зафиксирован новый рекорд цен на бензин. Рекомендованная стоимость литра 95-го выросла до 2 евро 63 центов. Это на 1,5 цента выше предыдущего рекорда, установленного в прошлые выходные. Заправка стандартного 40-литрового бака обходится теперь примерно в 105 евро. Коммерческая информация БЕЛ. Агропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых. Срок – до 15 лет. Сумма – до 200 миллионов белорусских рублей. БелАгропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого. Местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27 выше 0. В Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Точная драйвовая, 17:15. У меня для тебя есть вопросик. Вопросик этого дня. Что у тебя под днищем машины? Скажи честно, ты туда после зимы вообще заглядывал? Ну, это правда очень важно. Для многих из нас мойка кузова – это такое традиционное еженедельное занятие. Да, машина блестит, все классно и гладко. Но под днище все-таки стоит заглядывать, потому что там после зимы могут быть сюрпризы. Именно там собираются главные враги автомобиля. Во-первых, напомню, что у нас на дорогах зимой, всевозможная техническая соль, противогололедные реагенты, грязь, химия, все это в итоге прячется под днищем автомобиля. И, конечно же, весной эта проблема может, как-то ни странно, обостриться, да, может запуститься активная коррозия. Вот так прямо сейчас представляю, как ты такой планируешь остановочку где-нибудь и планируешь заглянуть под днище автомобиля. Поэтому очень важно сделать полноценную мойку днища, есть такая услуга, но она поможет смыть соль реагента, убрать агрессивную среду, замедлить развитие коррозии. В общем, на самом деле, если ты обожаешь свою машинку, то вот такую лакшери-услугу ты точно окажешь. Тем более, это актуально для автомобилей, возраст которых более 4 лет, так говорят специалисты. Ну, и если вдруг ты где-то на автомобиле замечал следы ржавчины, тем более тебе это нужно сделать. Цена вопроса невысокая, от 50 рублей стоит данная услуга по Минску, поэтому, зная, куда тебе сегодня заехать, нужно помыться, помыть свою машинку, ну и, конечно же, возможно, смыть с мысли все какие-то тревоги этого дня, поможет топовая музыка Радиус ФМ. Ну, точно девчонкам понравится здесь красавчик Дамиана Давид. Я так и представляю, как он по трек Next Summer моет мой автомобиль.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:12 точно драйвово. Я предлагаю ни в коем случае не ждать, а брать этот солнечный теплый вечер в оборот. И ты знаешь, проводить его, конечно же, на улице, наслаждаться потрясающей погодой, потому что скоро она не будет такой потрясающей. Дожди нагрянут, об этом совсем скоро тебе тоже в подробностях расскажу. А предлагаю тебе сегодня прогуляться на ярко-красном ретро-автобусе по Минску. Это автобус ЗИС-8, реплика модели 30-х годов. Известна как Фердинанд из фильма «Место встречи изменить нельзя». Правда, ты, возможно, наблюдал, как этот маленький красненький автобусик полностью деревянный курсирует по городу. Так вот, на самом деле есть возможность тоже покурсировать по Минску. И, например, ближайшая экскурсия стартует в 19:00, а еще одна в 21:00. И у тебя будет, представь себе, 1:40 потрясающей экскурсии по Минску, потому что здесь есть и аудиогид, и есть также еще и сопровождающий, который рассказывает тебе про всевозможные легенды, истории, связанные с Минском. Ты выходишь, фотографируешь. А еще иногда поездка сопровождает советские песни, для того, чтобы была такая особая ностальгическая атмосфера. В общем, те, кто не был, я вот тоже не была, но я всегда смотрю на этот автобусик и думаю, ну когда же я туда успею попасть? Однажды чуть не попала, но просто не успела, поэтому рекомендую заранее приходить, потому что желающих, особенно в хорошую летнюю погоду, ну очень-очень много. И говорят, особое удовольствие, когда все останавливаются на улице Октябрьской и делают классную совместную фоточку на фоне старинных фабричных стены и стрит-арта. В общем, Минск намного интереснее, разнообразнее, чем ты думаешь, так что садись на ретро-автобус, бери с собой топовую музыку Радиус FM и проводи этот вечер в движении.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное» – это по-нашему.
5: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
6: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Мороженое «Белый полюс», шоколадное «Кингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Пельмени, мясные подушечки, классические. Всего 3,99 за 430 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.38, точное драйвовое, сейчас в Минске жаркие, 23 со знаком плюс, мне кажется, ощущается, как все 28, потому что теплый ветер. Ну и наслаждайся в моменте теплом, потому что завтра уже синоптики нам обещают небольшие осадки, но об этом подробнее прямо сейчас. И также, мне кажется, будет не лишним согреться топовой музыкой Радиус FM. Здесь у нас горячий трек от Рэй Дальтон. Также кучерявый красавчик Алекс Уоррен. И Кения Грейс. И абсолютно кучерявый прогноз погоды, потому что кое-где даже объявлено штормовое предупреждение.
0: Радиус FM о погоде.
1: Из-за гроз, из-за того, что будет не просто жарко, а очень жарко. Ну вот смотри сам, в Бресте 25-27, выше нуля, при этом переменная облачность без осадков. Осадки и грозы ожидаем в Гродно 23-25, выше нуля. Без осадков в Минске и переменная облачность до плюс 27. В Витебске как будто кто-то включил кондиционер, чуть прохладнее 22-24 со знаком плюс, без осадков. В Могилеве до плюс 28, тоже дождь не ожидаем. Но при этом очень знойная, жаркая погода будет в Гомеле здесь, воздух буквально даже не прогреется, скорее раскалится до 30-31 градуса. Поэтому синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. Действительно, нужно быть очень осторожным. Соблюдайте питьевой режим.
0: Реклама.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть.
3: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Реклама.
5: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:46, это время чая Такамори. А ты знаешь, что в жару тоже полезно пить чай, потому что он утоляет действительно жажду. И если ты чувствуешь себя как-то неоптимально, то чай Такамори как раз-таки создаст ощущение того, что не такая уже эта жара и большая, и вообще, в принципе, хорошо идти с охлажденным даже чаем Такамори. И классно проводить этот вечер на улице. А еще чай Такамори – это то, что нужно на исходе рабочего дня, для того, чтобы перезарядиться и подарить себе самые яркие эмоции. Ну а свой вкус чая Такамори выбирай у нас на сайте Такамори Бай. Также лови целый набор чая Такамори, тут всевозможные вкусы, они у меня тут буквально в руках. Я готова вручить этот набор тому, кто залетит в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Далее посмотрит нашу новость без конца, обязательно улыбнется, обязательно напишет какой-нибудь классный коммент, который залетит в наш эфир, а тебе достанется целый набор чая Такамори. Я желаю тебе удачи, желаю тебе креатива, юмора. Через несколько топовых треков подводим итоги.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: 17.53, точное, драйвовое. Зайди в наш телеграм-канал Радиус ФМ и посмотри на няшечку, которая тут у нас разместилась и пытается перевернуться. Мне кажется, все мы немножечко пытаемся войти в старые джинсы, например, как раз-таки в преддверии лета. Но не у всех это получается. Можно иронизировать по этому поводу, а можно все-таки находиться в движении, и все лишние килограммы набранные все-таки сожгутся. «О, боже, боже», пишет Наталья, «меня морюшка ждет, я уже бегу, как могу, даже с набранными килограммами. И все равно бегу быстро». Так, или вот еще, а Катя пишет, а мне говорили, что нужно не есть на ночь, глядя так много и так часто, а нужно тренить. Когда осознала, что вкусняшка все равно сама себя не съест, пишет Несса, вот, выдвигаюсь, как... А может, когда же выкатываюсь, судя по тому, как ведет себя наш хомячок. Так, или еще вот такая версия, когда договорились с подружкой, что диета с понедельника, а сегодня воскресенье, и ты пытаешься догнаться в буквальном смысле. Так, когда подруга притащила тебя на йогу, и ты пытаешься, ну, хоть что-то повторить. Ну, йога первый раз особенно чревата тем, что можно в одну позу встать и больше из нее не выйти. Будьте осторожны. Так, или вот моя попытка заняться спортом к лету закончилась вот буквально сразу на второй секунде. Так, и еще давайте парочку версий. Увеселительный массаж. Завтра бы на работу встать. Эх, Таня, пишется так, как будто сегодня воскресенье. Но нет, уже, мне кажется, когда середина рабочей недели, вставать на работу по инерции неплохо. Так, Юлиана пишет, вот так, накачаю пресс к пляжному сезону, все обзавидуются. Ну, это хорошая версия. И, конечно же, давайте-ка находиться в движении под топовую музыку Радиус ФМ. И прямо сейчас я готова объявить победителя, кто получит от нас чай Такамори. Врач сказал, что тренировки добавят годы жизни. Вот, сделала пресс 20 раз и чувствую себя на все 85. Мария, именно вашу версию я объявляю победителем. Набор чая Такамори достается вам. Всем остальным авторам говорю спасибо.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
3: Весь у метеорит упал.
4: А если не метеорит?
0: Фантастическая премьера.
4: Но не нашествие же марсиан.
3: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
3: Завтра весь город пришельцами станет.
6: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
7: Ремонт своими руками? Нет.
8: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
9: Каждое воскресенье в супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ наш.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну и по дороге домой не забывай заглядывать в наш телеграм-канал Радио ФМ. У нас тут такой классный комьюнити, и здесь есть возможность поразмять, в том числе и свои мозги. А что полезно, знаешь, когда у тебя была в голове одна задача, ты ее решал усиленно весь день, а мы тебе предлагаем перезагрузиться. Заходи, отгадывай наш абракадабра по подсказочкам. Три подсказки, пишешь коммент, ответ и ждешь мой звоночек 18:20. Играем, общаемся, классно проводим время и заряжаем атмосферу исключительно позитивом, а еще топовой музыкой Радио ФМ. 18:00 в Беларуси. Надеюсь, позитивом сейчас зарядит атмосферу и эфир Радио ФМ. Моя коллега Наталья Ленская. Наташ, какие новости? Привет.
2: Привет, Оля. На этот раз расскажу, какой город-спутник Минска ждет большая стройка и зачем британские дети рисуют себе усы.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Александр Турчин доложил президенту о подготовке к предстоящей встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В ближайшие дни белорусская сторона подготовит для главы государства информацию по ряду вопросов. Также обсуждались текущие темы социально-экономического развития страны и конкретные вопросы в отраслях экономики. По словам премьера, президент глубоко погружен в детали. Город-спутник Минска ждет масштабное расширение. Население Фаниполя вырастет с 19 до 29 тысяч человек. Строить будут на юг в сторону нескольких деревень. Там появится новый район, почти 2500 квартир, детские сады, школы, гостиницы, бизнес-центры, даже хамам. Главная проблема – транспорт. Часть района окажется за железной дорогой и будет связана с городом только одним переездом, где уже сейчас пробки. Конкретных сроков начала работ пока нет. Вниманию минских автомобилистов в связи с репетициями торжественных мероприятий у Монумента Победы в столице временно ограничат движение. Перекрытие затронут проспект Независимости, от Купалы до Козлова, а также улицы Захарова и Киселева. Движение будет перекрыто 6 мая с 12 до часу дня, а 7 мая с половины 7 до 8 вечера. Водителей просят заранее планировать маршрут. Португалия ужесточила миграционное законодательство. Указ подписал президент страны. Теперь ребенок, родившийся в стране, может стать португальцем только если один из родителей легально прожил в Португалии минимум 5 лет. Раньше достаточно было года. Также вырос минимальный срок проживания для получения паспорта с 5 до 10 лет. В Великобритании дети легко обходят онлайн-фильтры взросления. Самые простые способы – нарисовать усы или показать камере персонажа из видеоигры. Почти половина опрошенных школьников назвала системы проверки возраста легко обходимыми. Каждый третий уже успешно обманул программу. Причем 17% родителей напрямую помогают детям, а еще 9% просто закрывают на это глаза. Эксперты требуют от властей и IT-компаний усилить защиту. Курсы валют у нас Банка Беларуси. Доллар США 2 рубля 83 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 77 копеек, 10 китайских юаней 4.15. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого. Местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27 выше 0. В Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла. Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Точное, драйвовое, 18-12. Кстати, в белорусской столице сейчас, ну, очень жарко, 23 со знаком плюс, но, мне кажется, ощущается намного выше эта самая температура. И вообще, жаркий вечер нас с тобой ожидает, заход солнца в 20-47, поэтому продолжаем зажигать этот день яркими эмоциями. И у меня для тебя просто потрясающий подарок в Абракадабре. Главный подарок этой недели – это смарт-часы. Все, что для, нужно для классных летних жарких вечеров, чтобы ты шагомер работал, чтобы тебе показывали твои спортивные результаты. Конечно же, под топовую музыку Радиус ФМ всегда приятнее идти. А еще, для того, чтобы заполучить смарт-часики, нужно зайти в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Ну и далее не забывай отгадывать абракадабру по подсказочкам. Затем, через пару мгновений, жди мой звоночек в эфире, пообщаемся, познакомимся, поговорим, обсудим этот денек и, конечно же, поиграем. Жду прямо сейчас. Радиус ФМ, телеграм-канал ждет твоей подписочки.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Обращаюсь сейчас к нашим самым лучшим топовым слушателям. Если у вас есть какое-то желание, вы хотите, чтобы оно исполнилось, вот прямо сейчас и загадывайте, потому что в эфире Радиус ФМ 2 Ольги. Я Ульвенская и еще одна очаровательная девушка. Ольга, привет!
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Оль, ты веришь, что вот если так загадывать желание, то все получится? Все сбудется?
2: Ну, так и должно быть, иначе никак.
1: А есть у тебя какое-то желание, прям большое-большое, которое вот исполнится, и тебе станет как-то хорошо и счастливее жить?
2: Ну, по крайней мере, сегодня угадать с первой попытки. Начнем с маленького.
1: Большая победа, но из маленьких шажочков состоит, конечно. Желаю удачи тебе, Ольга. Во-первых, выдыхай. Напомню, что у нас 7 пар наушников, за одним из которых спрятан топовый трек «Радиус ФМ». Это сегодня красавчик-кучеряшка Алекс Ворен будет в нашем эфире звучать, если ты отгадаешь с первой попытки. Ну, или не с первой. В общем, удачи тебе, Оль. Поехали. Какая цифра будет первой?
2: Ну, давайте с первой начнем, с единички.
3: Ты такая врушка!
1: Ну, Оль, не спеши. Знаешь, иногда говорят, нужно подумать, но вслух не произносить. Так лучше будет. Итак, попытка еще какая будет? Что за цифра?
2: Так, ну, если подумать, то давайте семерочку.
1: Ага.
4: В этой ситуации мы просто наши полномочия все.
1: Вот вы знаете, что Ольга хотела сказать? За долгую историю абракадабры могу сказать, что цифра 7 у нас в игре не всегда самая счастливая. Почему-то вот именно за ней редко прячут топовый трек Радиус ФМ, наши слушатели. Поэтому, если что, не цифру 7. А вот какую тогда вопрос?
2: Ну, тогда двоечку.
5: Мои хорошие, ну что, плохо вам?
2: Вообще плохо.
1: Да, Оля, но мне, если что, плохо вместе с тобой, потому что я тебе, правда, желаю удачи. Давай, может быть, следующая попытка будет удачной. Поехали.
2: Так, ну, пятерка.
6: Да что вы?
2: Все плохо.
1: Ну как-то вообще небо хмурится, наверное, завтра дождь пойдет.
2: Ну, у нас уже был дождик сегодня, не помог.
1: Не помог, да, все равно жарко. Как это говорим,
2: пекло какое-то прям.
1: Ну, четверку так, вот прям, вот совсем, да, прям вот четверка, кажется.
3: Просто я немножечко шалю.
1: Оля сегодня просто напекло голову.
2: Тройка.
1: И шестерка. Тройка и шестерка остались. Вот, нужно выбрать.
2: Ага.
1: Напекло голову.
2: Давайте.
1: Тройку? А что тройку?
2: Да.
1: А то какая-то тры-тры-тры. Дырка будет. Да. Красавчик Алекс Ворен прямо сейчас свой легендарный трек «Ordinary» в нашем эфире воспроизводит. Ох, Оль, ну ты, конечно, устроила жаришку, я аж вместе с тобой напряглась, если честно. Ну давай еще послушаем сообщение от вчерашней участницы Абракадабры, да, для того, чтобы все у нас было четко и правильно. Поехали.
7: Привет, я Анастасия, участница игры Абракадабра. Я прячу трек «Радиус ФМ» в наушниках под номером 3.
1: Ну вот так оно все сложилось в итоге, как в математике. Олечка, хорошего вечера желаю. Ждем
2: Спасибо.
1: От тебя тоже голосовое сообщение для завтрашнего участника Абракадабры и, конечно же, оставаться в подзаряжающей компании в топовой музыке Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 18.33 точное, драйвовое, я бы даже сказала, точное и горячее, потому что сейчас в Минске 23 со знаком плюс ощущается, по-моему, еще горячее из-за ветра теплого. И в связи с этим, кстати, жара спадать не собирается, синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение, но подробности буквально через пару топовых горячих моментов у нас в ближайшее время. Don Diablo с треком Radio Baby. Честно, я радуюсь этой жаре, потому что я скучала без такой жаркой весны. Альберт Брайт тоже добавит драйва. И проект блогеров под названием Future X. Ну а прямо сейчас обещанный самый горячий прогноз погоды на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Итак, синоптики на завтра объявили переменную облачность. При этом в кое-каких городах будут осадки, ливни и даже грозы. Ну вот, в частности, начнем с Гродно. Именно здесь осадки. Здесь будет звучать гроза. Воздух прогреется до 25 градусов. Это, между прочим, чуть холоднее, чем сегодня. Далее Брест. Горячее 25-27 со знаком плюс, без осадков. В Минске тоже до 27 градусов прогреется воздух. И нам синоптики обещают в столице тоже без осадков. В Витебске также без осадков и до плюс 24, в Могилеве до плюс 28 тоже без осадков. Но вот синоптики говорят, что завтра в Гомеле будет очень жаркая погода, воздух буквально раскалится до 31 градуса, и в связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Принц, вот как и обещал, голова дракона. Король, вот как и обещал, рука принцессы.
5: Ужас какой.
3: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: На Радиус FM Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.42, точное, драйвовое. Прямо сейчас я расскажу тебе об опасности переедания козинаков. Ну, мы эту штуку очень любим часто в качестве перекуса, например. Или вот идем в спортзал, да, и нам нужна энергия, мы берем козинаки, например, и вперед. Но здесь есть свои нюансы. И вообще диетологи говорят о том, что стоит помнить о том, что это прессованные семена, чаще всего подсолнечника, и они залиты большим количеством быстрых сахаров. Да, вроде с одной стороны семена подсолнечника содержат большую концентрацию омега-6. Это очень полезно и важно. Но при этом избыток витамина омега-6 может привести к повышению воспалительного фона. Вот и еще очень важный нюанс, о котором стоит помнить. Кроме того, быстрая сахара негативно влияет на зубную эмаль, нарушает систему контроля аппетита и способствует росту холестерина. Поэтому вот такие батончики, те же козинаки или батончики мюсли, порой еще ученые называют сахаром в сахаре, потому что это промышленные модификации. Модифицированный крахмал, он быстро расщепляется в кишечнике до глюкозы. Ну и в итоге, что быстрее? Быстрые углеводы, после которых нам снова хочется есть. В общем, не ведись, пожалуйста, на эти надписи со стороны маркетологов, мол, быстрый перекус. Да, он быстрый, но он совсем-совсем не полезен. А если вот нужна полезная доза омега-6, то просто съешь те же семена подсолнечника, но не залитые сахаром. Вот такая вот история. Приятного тебе аппетита в этот вечер. 18.43, точное драйвовое. Мы продолжаем.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.51, точное драйвовое, самое время заварить чай, какой-нибудь, например, такамори, то, что мы обожаем и любим. И ты знаешь, кусочек сыра с малиной и ароматом просека. Да, такой сыр появился, необычный, вирусится вовсю. Беловежские сыры выпустили вот такой сыр, как мне кажется, для девочек. И действительно, в составе есть чайная роза с малиной, я проверяла. И аромат просека тоже вроде как натурально похож. И при этом вроде кто-то и спросит, а где тут вкус сыра? Вкус сыра тоже имеет место быть, и выглядит это тоже очень красиво. Розового цвета, такого впечатляющего. Но читаю я комменты и вижу по комментам, что чаще всего такой сыр заходит именно девчонкам. А вот что-то пацаны не оценили. Мол, пишут, какой-то он химозный, кому-то так показалось. А почему нет со вкусом пива? А почему нет со вкусом карамели? В общем, ну, тут, как говорится, главное начать. Если уже своим видом сыр притягивает внимание, мне кажется, уже маркетологи, производители добили своего. Ну, и как бы то ни было, в этой истории что важно? Не переедать, потому что сыр, помню про то, что это калорийная достаточно история. Кусочек, два, не больше. И, конечно же, дальше проводить вечер только в движении под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Ну что, на выходные в аквапарк?
6: А потом в пиццерию.
7: Ура! И на карусели!
3: Везде побываем. Карточка застрахована.
8: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Да, градус обсуждения жарко весны в этом сезоне, ну, просто зашкаливает. Мы не ожидали, что это будет лето на минималках, вот так вот внезапно. Завтра еще больше, еще горячее, но об этом подробнее расскажет Наталья Ленская в выпуске новостей. А пока я представлю тебе блок из 10 топовых жарких треков. Это будет «Benson Boone». Также пообещаю красотку Тед Макрей. И хорошо знакомую себе Айола Хамей. Напомню, что сразу после выпуска новостей в нашем эфире блок с 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоров. Только подзаряжающая топовая музыка Радио ZFM. И ты наш самый топовый слушатель. 19.00 в Беларуси. Самые топовые новости принесла Наталья Ленская. Наташ, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. Далее расскажу, какие мессенджеры не вызывают доверия у белорусов и почему закрывается Минская песочница.
0: В радиусе новостей.
2: Недалеко от Минска может появиться большой сад. Идею высказал Александр Лукашенко на совещании с руководством Совмина. Президент обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил, как их можно задействовать.
3: Я знаю, что там надо под Минском. Я бы там вот напротив этого рынка паровляный сад заложил бы там. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. И мы Минск полностью бы обеспечили плодовощной этой яблоком бы. Обеспечили.
2: Выплаты ко Дню Победы уже получили 60% ветеранов. Матпомощь получат больше 6 тысяч человек. Общая сумма 10,6 миллиона рублей. Размер выплат от 1,5 до 5 тысяч рублей. Тем, кто не может прийти на почту, доставляют на дом. Вручение проходит в торжественной обстановке. Выплаты продлятся до 8 мая. За первую неделю работы сервиса «Проверь Бел» белорусы проверили почти 40 тысяч аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Чаще всего проверяли Telegram, почти половина случаев, затем Instagram. Также от граждан поступило более 300 сообщений о подозрительных профилях. Эту информацию передали следователям для проверки. Минская стритфуд-площадка «Песочница» в этом сезоне не откроется. Причина – сложности с арендаторами. Команда до последнего пыталась договориться, но не смогла. Договор аренды расторгнут. Сейчас организаторы освобождают территорию. О дальнейшей судьбе проекта станет известно позже. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность по северо-западной половине. Кратковременные дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный до порывистого. Местами сильно порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27, выше 0. В Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла. Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 19.30, точное, драйвовое. Надеюсь, в это самое время тоже освободился от всех своих дел, занятий. И в любом случае занимаешься тем, чего хочет твоя душа. Душа твоя хочет наверняка наполнить этот вечер особыми ощущениями, позитивом. И, конечно, топовой движовой музыкой Радиус FM. У нас для тебя такой классный трек далее припасен от Альфа и Манучао, Мэми Пьяча. Если хочешь зарядиться испанским темпераментом, то вот прямо сейчас сделай звук погромче и не пропусти абсолютно точно испанский прогноз погоды у нас завтра. Завтра не просто жара. В отдельных городах настоящее пекло.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну вот смотри, завтра в Гомеле воздух раскалится до 31 градуса. Ну и кроме того, ожидаем порывистый ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду, а по северо-западной половине нашей страны ожидается даже и грозы, сильные ливни, шквалистое усиление ветра. И это все уже сейчас про город Гродно. Здесь 23-25 со знаком плюс. И, как я уже сказала, осадки. В Бресте 25-27, выше нуля без осадков. Без осадков будет и в Минске 25-27 со знаком плюс. И в Витебске прохладнее 22-24. 4 переменная облачность без осадков. Также в Могилеве будет ни капли дождя, но воздух прогреется до 28 градусов.
0: Реклама.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь! Задорно смеяться.
3: Сумасшедшая.
2: И не слушаться взрослых.
6: Мама, это ты лишь виноват.
7: А я вот, знаете...
8: Да речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
9: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама.
10: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.
11: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
12: Обсуждаем, почему не стоит фиксироваться на фигуре в это прекрасное время года, помогают ли мотивироваться джинсы на пару размеров меньше и что делать с комплексами и неприятными комментариями окружающих. В гостях клинический психолог, магистр психологических наук Анастасия Адамчикова.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: поддерживает топовая музыка Радио ФМ. Я, Альвенская, кстати, дарю тебе горячие обнимашки. Да-да, именно так, потому что у нас самые лучшие топовые слушатели. У нас к вам самое горячее чувство. Ну и, конечно же, горячая музыка тоже припасена. Comrade совсем скоро с треком Be Mine, и еще 21 Pilots и Heathens. Не пропусти, а за любимые треки голосуй на сайте всем сердцем в виде лайка. RadiosFM.by. Пока!
1: Автодрайв на Радиус ФМ.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Егора. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. Премьер-министр подписал решение об изменении подходов к административным процедурам. Теперь через службу «Одно окно» будет проходить больше процедур. На едином портале электронных услуг расширят список заявлений, которые можно подать онлайн. Чиновники начнут активнее запрашивать документы через электронные ресурсы. Кроме того, с 2027 года нотариусы смогут заключать онлайн-сделки. Более 10 миллионов семей из Беларуси, России и соотечественников за рубежом передали монеты для памятника «Живая память благодарных поколений». Его установят на Поклонной горе в Москве. Заключительный этап проекта пройдет 6 мая в Микошевичах. Там состоится торжественная церемония финального сплава. Часть сплава добавят в памятник, остальное отправят в Музей воинской славы России, Беларуси и дружественных стран по всему миру. Минский зоопарк приглашает на праздничную программу 9 мая с 11 утра и до 3 часов дня для посетителей откроют тематическую фотозону и интерактивные площадки. Также гостей будут бесплатно угощать солдатской кашей. Воссоздадут атмосферу военного времени. В течение дня прозвучат песни и военные композиции в исполнении баяниста. Из-за конфликта США и Ирана мировые запасы добытой нефти сократились до самого низкого уровня за 8 лет. Сейчас их хватит на 101 день глобального спроса. А к концу мая показатель упадет до 98 дней. Блокада Ормузского пролива серьезно ударила по рынкам. США и Иран ведут переговоры, но найти компромисс, который вернул бы ситуацию на рынках в норму, пока не могут. Лишний вес может повышать риск потери зубов. Об этом предупредил стоматолог Джавид Зарипов. По его словам, жировая ткань выделяет вещества, которые провоцируют воспаление. Это увеличивает риск пародонтита – одной из главных причин потери зубов у взрослых. Ожирение повышает риск потерять зубы примерно в полтора раза. Если человек при этом курит, риск вырастает уже в три раза по сравнению с некурящим без лишнего веса. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность по северо-западной половине. Кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильно порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27 выше 0. В Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность по северо-западной половине, кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильно порывистый. В Гомеле ночью +9-11, днем 28-30 тепла, в Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов, в Минске ночью +10-12, днем 25-27 выше 0, в Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла, в Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень. В воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: В шоу «С толком».
1: Обсуждаем, почему не стоит фиксироваться на фигуре в это прекрасное время года, помогают ли мотивироваться джинсы на пару размеров меньше и что делать с комплексами и неприятными комментариями окружающих. В гостях клинический психолог, магистр психологических наук Анастасия Адамчикова.
0: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Президент сегодня провел совещание с руководством Совмина. В повестке финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли Светлогорского целлюлозного комбината и Оршанского мясоконсервного комбината. Александр Лукашенко заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложения по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятий.
2: Все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать. Дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая.
1: Премьер-министр Александр Турчин заявил, что в ближайшие несколько лет Витебская область претерпит значительные изменения и по облику, и по экономике. Заявление прозвучало по итогам совещания у президента. Один из ключевых шагов – присоединение Оршанского мясоконсервного комбината к агрокомбинату Дзержинский. Это должно оздоровить предприятие. По словам Турчина, масштаб проекта расширился на совещании у главы государства. Беларусь и Иран хотят вывести взаимную торговлю на качественно новый уровень. Экономическую повестку и укрепление межпарламентских связей обсуждали сегодня в Палате представителей. Приоритет отдали конкретным проектам. В этом году стороны завершают действующую дорожную карту сотрудничества. В новый документ важно заложить перспективные направления. Ранее президент поставил задачу нарастить товарооборот до $1 миллиарда. Сегодня в Беларуси отмечают День печати. Этот профессиональный праздник объединяет редакторов, корректоров, верстальщиков, дизайнеров, полиграфистов. Поздравления работникам сферы направил президент. Александр Лукашенко отметил, что за каждой газетой, журналом и книгой стоят грамотные профессионалы и настоящие патриоты, которые приумножают и передают молодым лучшие традиции – объективность, честность и верность интересам страны. И о курсах валют. У нас Банка Беларуси доллар США 2 рубля 83 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 77 копеек, 10 китайских юаней 4,15. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность по северо-западной половине, кратковременные дожди, местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла, в Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов, в Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27 выше 0, в Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла, в Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса, и в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: До лета остался месяц. Возможно, у вас могли появиться грустные мысли, что вот опять не похудел к лету. Сегодня в программе обсудим, почему не стоит фиксироваться на фигуре в это прекрасное время года, помогают ли мотивироваться джинсы на пару размеров меньше, и что делать с комплексами и неприятными комментариями окружающих. Всем привет, в студии Анастасия Ровда. У меня в гостях клинический психолог Анастасия Адамчикова. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Почему для людей такое прекрасное время, как лето, сезон отпусков, пляжей, могут стать вообще причиной для расстройства, конечно, связанного с нашей фигурой? То есть для некоторых это вообще причина для какого-то самобичевания.
3: Ну, это в первую очередь обусловлено сочетанием социальных и психологических факторов. А в целом культ пляжного тела, культ красивого тела и социальное давление, оно влияет на человека, на его восприятие себя, своей внешности. И когда человек видит в тех же социальных сетях красивые какие-то картинки, отретушированные, либо на рекламах билбордов те же самые картинки, они, как обычно, проходят какую-то ретушку, какую-то обработку, и сравнивая себя с вот этими красивыми фотографиями, у человека возникает уже тревожность и по поводу своего внешнего вида, и там же уже может подрываться самооценка.
2: А вообще вот можно назвать какую-то первопричину, откуда взялась такая коллективная, ну прям тревога? То есть это сочетание того, что нам транслируют какой-то недостижимый идеал, а все остальные люди сталкиваются с тем, что ну иногда в кутерьме забот, то, что работа, дети, какое-то хозяйство, кто-то еще себе придумает дачу. И вот в этой вот круговороте рутины, да, ну бывает не доходят руки до своего тела. И просто, что нам транслируют недостижимый идеал. Или вот какие-то, возможно, еще причины, то, что есть какая-то вот необходимость привести себя, так сказать, в порядок к лету, но при этом не приводится, и это какая-то ежедневная вот такая карусель. То, что надо привести, не приводится, а и в следующем году. И все равно это сопровождается какими-то вот, ну, тревогами, самобичеванием.
3: Ну, думаю, что одна из основных причин – это все-таки маркетинг и влияние социальных сетей. А также сюда можно добавить индустрию красоты в целом, которая нам навязывает то, что нам необходимо хорошо выглядеть. А те же самые косметические средства, рекламы, которые идут, всяких всевозможных кремов от там, морщин или антицеллюлитные крема, которые показывают в рекламе, что там несколько использований вам даст какую-то идеальную кожу, идеальное тело. И люди, смотря именно на вот эту картинку, они идут в надежде, что вот сейчас я там куплю тот же самый крем, использую его несколько раз, и у меня будет такая же красивая кожа, как в рекламе, которую нам показывают. Однако это не происходит. И после этого у человека происходит какое-то разочарование и нарастает тревога касательно своего внешнего вида, касательно того, как я выгляжу, потому что всем хочется соответствовать вот той картинке, которую нам показывают, опять-таки, в рекламе, масс-медиа.
2: Вот мы в целом уже затронули, что кто больше всего зарабатывает на наших тревогах. Это, ну, как мне кажется, это продавцы косметических процедур, то есть это какой-то лимфодренажный массаж. Антицеллюлитные крема наши любимые. Уже 10 раз все обсудили, что, во-первых, целлюлит у женщины – это вариация нормы, то есть определенная степень – это норма. И то, что кремчик ничего не сделает, надо просто снизить процент жира. Или мое самое-самое любимое на пьедестале – это марафон «Похудей за 10 дней». На сельдерее, на, я не знаю, на чем, то есть, естественно, с ущербом для своего здоровья.
3: Ну, в целом, косметические компании, те же самые фитнес-центры, центры эстетической медицины, они преподносят то, что нам необходимо хорошо выглядеть, нам необходимо подготовиться к лету, например, и используют, в принципе, естественное желание человека хорошо выглядеть на зарабатывание тех самых денег, в общем-то. Поэтому вот эта программа подготовки к лету, она приносит очень хорошие доходы, так как каждому хочется хорошо выглядеть, и, к сожалению, косметические компании не только это используют.
2: Ну, в целом, то есть немножко нужно внести трезвость вот в этот вопрос, что какой-то волшебной таблетки, чая для похудения будет недостаточно, если вы там 20 мая решите, что все, ну, с 1 июня у нас начинается сезон оголенных плеч, все, мы летим на море, и, ну, естественно, не поможет вам ни чай, ни антицеллюлитный крем, это все просто маркетинг, который вот вам за 10 дней что-то продаст. На самом деле, если уже решите готовиться к лету, то это надо начинать, по идее, ну, с этого же лета, ну, чтобы за год примерно вполне себе реально. А скажите, вот как, возможно, даже незаметно наша лента, возможно, там за месяц до июня, ну, или в целом весной, мне кажется, это уже начинается, вот превращается в парад кубиков пресса, и как это незаметно на нас влияет, на нашу самооценку, потому что это же не всегда так, что увидел вот чью-то фотку, возможно, это фотошоплено, и сразу, ну, кинулся в какую-то истерику слезы, что у меня вот не так и не получается. То есть это все-таки какая-то, как мне кажется, долгая работа, то, что постепенно-постепенно формируется комплекс, или как вы это видите?
3: Ну, нужно отметить, что многим людям, естественно, хочется выглядеть хорошо и красиво. И, конечно же, в тех же самых социальных сетях люди показывают красивую картинку себя. А блогеры, они используют, опять-таки, ретушь, чтобы преподнести себя с лучшей стороны, в общем-то. И также нужно понимать, что в тех же социальных сетях есть и реклама, которую тоже нам показывают. И в силу того, что этого сейчас стало очень много, люди смотрят именно вот этот контент, скажем так. И исходя из этого, каждому хочется тоже быть красивым, с подтянутым красивым телом, в общем-то, и выглядеть притягательно и привлекательно. Поэтому люди стремятся, чтобы вот тоже стать таким. И многие начинают точно так же показывать вот свой здоровый образ жизни, стараться его, по крайней мере, вести. Вот, и начинают выкладывать больше этого контента. Его все больше и больше становится, и вот начинается вот такое вот массовое явление, в общем-то, в преддверии летом.
2: А как вот вы считаете, такая вот мотивация от обратного? То есть, когда насмотришься картинок, видосиков, ну, возможно, это будет реклама леггинсов, но неважно, мы это пропустили, мы просто посмотрели на красивого человека в спортзале. Это как здоровую мотивацию, которая будет играть в долгую, или там мы попереживали немножко, поделали дома упражнения два вечера и забили, и дальше там либо забыли, либо продолжаем переживать. Это вообще, ну, как сказать, все-таки это здоровая мотивация, стоит работать с этим? Или лучше найти другие точки, почему нам хочется выглядеть лучше?
3: Ну, считаю, что у каждого человека своя мотивация, в общем-то. Кто-то может брать за мотивацию именно вот те самые красивые фотографии других людей и стремиться вот получить то же самое у себя, для себя, в принципе. Кто-то может использовать другую мотивацию. То есть это зависит уже от индивидуальных особенностей каждого человека, от его характера, от его личностных каких-то черт. Вот, поэтому так.
2: Если мы уже переходим в плоскость комплексов, то есть не желание стать лучше, а именно стыд за себя, стыд за то, как я выгляжу. Как избавиться от ощущения, что ты на витрине, то, что каждая там твоя складочка, каждая неровность кожи обязательно видна окружающим. То есть, ну, если не хочешь спариться в жару, нужно все-таки одеть что-то открытое. И, ну, непривычно, конечно, бывает после вот нашей белорусской зимы, которая длится примерно 9 месяцев в году, вот так вот взять и открыть все то, что ты накушал за зиму. Вот это стоит постепенно. То есть мы сначала оголили плечи, мы оголили ноги. Или стоит резко, вот знаете, чтобы, ай, плевать, что обо мне подумают, и надел что-то очень мало прикрывающее себя, зато вот, как это сказать, с места в карьер.
3: Ну, в первую очередь стоит воспользоваться такой техникой, как эффект прожектор. То есть это обратить свое внимание на то, что вот вы переживаете, например, касательно своего внешнего вида. Точно так же переживают и все остальные люди. Угу. И каждый ставит в центр внимания сугубо себя, свою персону, что у него, возможно, что-то не так, он не соответствует каким-то общепринятым стандартам и так далее. То есть нужно понимать, что эти же переживания, тревоги есть и у остальных людей.
2: Даже, возможно, у тех, у кого есть пресс.
3: Даже, возможно, у тех, кого есть пресс. Вот у них пресс есть, а им хочется что-то другое, чтобы у них было лучше, например. Да. Поэтому и нет предела совершенству, в общем-то. А то, что касается одежды, стоит в первую очередь покупать одежду, которая вам удобна. То есть не покупать одежду, которая меньше, например, на несколько размеров.
2: Да, надо обязательно тоже развить.
3: Вот. Потому что, когда человек, допустим, покупает неудобную одежду, то он не может чувствовать себя уверенно в целом, если он ее носит, в общем-то. Потому что где-то что-то сжимает, а неудобная одежда, особенно если одежда на несколько размеров меньше,
2: что-то
3: она...
2: Что-то сползет.
3: Да, она может еще больше подчеркнуть какие-то несовершенства, какие-то там складочки лишние в целом. Вот. Ну и помимо этого, если это там короткая одежда, вот кто-то покупает себе там, не знаю, девочки, например, очень коротенькие юбочки, но при этом они чувствуют себя в этом крайне некомфортно. То есть здесь не может идти речь о уверенности, о принятии себя, если тебе некомфортно в моменте в целом. Вот то, что основное можно отметить. Ну и также полезно практиковать какую-то фильтрацию взгляда. Потому что, когда мы смотрим на людей, нам стоит понять, что они все разные. У них разный вес, разный рост, у них разное состояние кожи. То есть увидеть нормальных людей с нормальным состоянием кожи, скажем так, не идеальных. Потому что мы, получается, обычно ищем какие-то идеальные картинки вот из этой толпы. То есть человека выделяем, вот у которого все отлично, у которого там прекрасная ровная кожа. Но при этом не замечаем, что у большинства людей может быть совершенно не так. То есть стоит научиться фильтровать это и обращать на это внимание также.
2: Ну, то есть есть пляж спасателей Малибу, а есть обычный пляж на любом курорте, где обычные совершенно живые люди с разным возрастом, с разным состоянием тела, и это абсолютно нормально. А как вообще найти грань между нашим вот искренним желанием стать здоровее, более подтянутым, более выносливым и нравиться себе, то есть, допустим, в одежде, которая, ну, хочется, чтобы вот одежда сидела определенным образом. Для этого нужно подтянуться, убрать процент жира и так далее. И от навязанных стереотипов, то есть что-то там нереалистичное в соцсетях, или уже если подключаются окружающие со своими комментариями.
3: Думаю, здесь для начала стоит для себя определить, что является главным стимулом вот к этим изменениям в себе. То есть я хочу измениться, чтобы что? Почему? То есть я хочу измениться, потому что я хочу соответствовать каким-то ожиданиям других людей, например, или я хочу измениться для себя, чтобы чувствовать, например, себя здоровым, чтобы вести здоровый образ жизни и тем самым продлить себе, например, жизнь в целом и качество жизни. Поэтому в первую очередь нужно определить причину, почему я это делаю. Если человек считает, что он это делает для других людей, для того, чтобы нравиться, например, другим людям, то здесь уже однозначно это не экологичный способ для того, чтобы изменить себя. И, скорее всего, здесь ему будет очень трудно на этом пути. Очень будет много переживаний, тревог, может падать самооценка. Она может, в принципе, не только падать, но и быть нестабильной. Она может быть в какой-то момент сверхвысокой, в какой-то момент она может быть, напротив, очень низкой. Поэтому, чтобы чувствовать себя максимально психологически стабильным, нужно все-таки выбирать какую-то экологичную причину для своих изменений.
2: Ну, то есть, в целом, желание изменить себя, то есть, если брать тезис, допустим, бодипозитива, что все прекрасно, вот такое, как он есть. Но если желание есть изменить себя, в том числе для того, чтобы определенная одежда сидела хорошо, это можно сказать, что это здоровое желание.
3: Ну, в целом, может быть, да, почему нет? Мы, опять-таки, каждый человек сам для себя определяет свой мотив.
2: А как реагировать тем людям, которые столкнулись с нетоксичными комментариями окружающих?
3: Ну, здесь нужно решительно, без агрессии, выстраивать личные границы. И здесь можно даже отметить, что когда ты умеешь сказать «нет», ты говоришь себе «да». Поэтому говорить людям «нет» там, где они переходят ваши границы. Если вы себя чувствуете некомфортно при взаимодействии с другими людьми, то есть они что-то говорят вам или что-то делают по отношению к вам, то здесь стоит все-таки обозначать те самые границы. И тогда, в принципе, человек будет себя чувствовать комфортным.
2: Бывает так, что фигуру поменяли и стали, ну, действительно больше довольны собой. Если все-таки какая-то там неглубинная причина скрывалась, просто вот снизили вес, стали довольны тем, что налазят любимые джинсы. Прекрасно. А бывает так, что вес ушел, а комплексы остались. Как это исправить? И достаточно ли вот просто переступить через себя, не обращать внимания и там, ну, не знаю, а носить просто более стройнящие вещи, мешковатые, ну, просто вот как-то не обращать на это внимания.
3: Ну, думаю, здесь в первую очередь стоит обратиться тогда уже за помощью к квалифицированному специалисту. Если человек также испытывает неуверенность, и у него есть тревога касательно своего внешнего вида, и она никуда не ушла с тем, что он, допустим, похудел, значит, нужно искать другие причины, которые вызывают у него это состояние, и уже прорабатывать непосредственно в терапии со специалистом. Потому что у каждого будет своя индивидуальная причина, и здесь, к сожалению, однозначного ответа или способа избавиться нету.
2: А как распознать, что в гонке за параметрами заработали РПП? Я так понимаю, что если уже распознали, то тоже идти к специалисту. Ну а вот как заметить за собой вот эти тревожные звоночки?
3: Ну, наверное, в принципе, сигналами расстройства пищевого поведения является, когда человек очень сильно фокусируется в целом на еде. Когда он начинает подсчитывать калории, когда он начинает, в принципе, разделять еду на ту, которую ему можно есть нельзя, и это идет во всем и патологически. То есть не так, что человек просто какой-то для себя определенный здоровый рацион подобрал, а так, что он уже начинает, возможно, убирать даже нормальные здоровые продукты, которые нужны человеку для, в принципе, правильного функционирования организма в целом. А также, если, в общем-то, еда стала вот главной темой в его жизни, и он об этом думает всегда, везде, концентрируется об этом, то это уже повод все-таки обратиться к квалифицированному специалисту.
2: И поменьше слушать всякого в интернете, потому что вот буквально сегодня перед нашей программой видела пост, где женщина в комментариях на полном серьезе говорила, что надо полностью убрать фрукты. Вот просто чужому человеку в комментариях по фотографии сказала, ну вот вы там не худеете, потому что надо фрукты убрать. Что к чему вообще?
3: Ну, тогда, если уже мы слышим людей, которые дают какие-то советы в интернете, то стоит больше углубленно изучить этот вопрос, изучить, почему все-таки стоит их убрать.
2: И кому, с какими кому, показаниями, да. С аллергиями или с непереносимостью. Они вот просто, ну, не нравятся, вот ей бананы. Она решила всем насоветовать, что нельзя есть фрукты. Ну, а что делать, если в этом году уже, ну, идеальное тело не наступило? Вот как разрешить себе наслаждаться летом в своем любом весе, в любом виде, вот такие, какие мы есть прямо сейчас?
3: Ну, стоит отметить, что наслаждение летом – это не какая-то награда за похудение. То есть вот я похудел, вот я отлично выгляжу, и тогда я могу классно провести лето. Нет. Лето – это в целом стандартное астрономическое событие, которое, оно, в принципе, позволительно любому человеку. Любой человек может им насладиться. Поэтому стоит сместить фокус того, как я выгляжу, на то, как я себя чувствую, во-первых, на свои какие-то ощущения в общем. То есть я, допустим, иду на тот же самый пляж. Как я себя чувствую на пляже? Какой там песок теплый? Какая там теплая вода? Да, солнышко светит, что прекрасное настроение, птички поют. Наслаждаться именно этим моментом.
2: И давайте уже в завершение программы для тех, кто все-таки решит сделать этот месяц максимально продуктивным, какие техники мотивационные в том числе, на ваш взгляд, работают лучше всего и хуже всего? В частности, давайте поговорим про вещи на несколько размеров меньше. Вот лежат они в шкафу, мотивируют они нас вообще или нет?
3: Ну, в целом, покупка каких-то вещей, которые на несколько размеров меньше, она, наверное, не будет внести какой-то положительный аспект, скорее всего. Может быть, для кого-то и будет, но мне кажется, это небольшой процент людей. Потому что, когда мы покупаем вещи на несколько размеров меньше, мы начинаем концентрироваться на том, что вот нам нужно обязательно похудеть, чтобы одеть там вот как ту самую одежду. И мы не живем здесь и сейчас. Мы не позволяем себе, например, хорошо выглядеть сейчас, в моменте. То есть вот есть люди, которые покупают какую-то красивую одежду и говорят, ну вот когда похудею, тогда отложено. Надену вот то, что я приобрел, да. И тем самым получается, что та одежда, которую он купил, на несколько размеров меньше, она лежит в шкафу, и она добавляет еще больше стресса, нежели чем снимает. Потому что он больше начинает концентрироваться на том, что вот ему надо похудеть, что там вот лежат те самые джинсы, например, или платьишко.
2: Гнетет, гнетет. Тут уже эти джинсы, да. Уже никакой радости от этой покупки.
3: Ну, то есть это вряд ли будет каким-то стимулом для того, чтобы все-таки привести себя в порядок, а больше каким-то, наверное, укором для себя, что вот оно лежит давно, а я, допустим, не похудел, и вот это еще больше
2: поправится,
3: возможно. Вот, возможно и так, да. Что оно может вызывать еще больше каких-то расстройств и тревог.
2: Надо все-таки тогда чем себя мотивировать, чтобы это было не в ущерб себе, своему психическому состоянию? То есть это не из-под кнута, то, что вот опять ты какой-то такой там никчемный, не можешь встать, подняться с дивана, ай-яй-яй, вот так вся жизнь не пройдет. Как все-таки себя позитивно мотивировать?
3: Ну, наверное, в первую очередь мотив какой определить. Для чего все-таки мне это надо? Я хочу классно выглядеть, я хочу смотреть в свое зеркало, наслаждаться своим отражением. Либо мне это надо, допустим, для работы. У каждого своя мотивация. И вот в первую очередь поставить себе эту цель, определить, какой мотив и как я буду двигаться к этой цели, какие у меня шаги вообще будут, что мне нужно сделать для того, чтобы к ней прийти. Потому что многие люди, они просто не ставят себе цель, у них где-то это витает в голове какой-то мечтой. Что когда-нибудь, возможно, этим летом я все-таки похудею, приведу себя в форму и буду классно выглядеть. Но и нужно также определить для себя все-таки промежуточные шаги, помимо того, что вот конечная цель похудеть, то есть как я буду отмечать вот свой успех вот промежуточный. Не только когда я, допустим, похудею на 10 килограмм, а какие у меня будут промежуточные все-таки вот такие успехи, за которые я могу себя также похвалить. Например, там, сбросил 1 килограмм или привел там свою кожу, допустим, в порядок, стал больше внимания уделять здоровому образу жизни, сну, например, или здоровому питанию, там, уходом за собой. И вот это также будет оно помогать мотивировать себя двигаться дальше, чтобы не опустились руки, а чтобы человек шел дальше. Ну и также здраво как-то ставит сроки, наверное, того, к какому сроку человек хочет это получить. Потому что похудеть за месяц или это, наверное, не всегда тоже экологично.
2: Ну, можно правильно. Просто на 500 граммов.
3: Ну надо... да, вопрос на какую цифру. А кто-то хочет за месяц на 20 килограмм сразу.
2: Ну, нет, конечно, да. Ну и помнить, наверное, то, что это не нужно превращать в какую-то каторгу для себя и своего здоровья. То есть если это здоровое питание, мы не голодаем, опять-таки, в угоду срокам. Если это спорт какой-то, то не нужно там себя мучить и из-под палки ходить на нелюбимую пробежку. Столько видов спорта, которыми можно заниматься в кайф.
3: Ну, в целом, да.
2: А на сегодня это все. В гостях у меня была клинический психолог Анастасия Адамчикова. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
1: Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью, утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого. Местами сильно порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27, выше 0. В Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
5: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: 1000 фриспинов! Макслайн без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Реклама.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and Die с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.

0: природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Артем. Он не зубрил. Ему правда было интересно. Он поднимал руку, задавал вопросы, спорил аккуратно и получал свои высокие баллы спокойно, без показухи.
3: И, конечно, коллектив его за это боготворил.
2: Скорее наоборот. В группе появилось слово «слишком». Слишком умный, слишком правильный, слишком активный. И вроде никто напрямую не травил. Просто комментарии «ну, конечно, Артем знает лучше» и ощущение, что ты лишний.
3: Почему успех вообще раздражает?
2: Потому что работает социальное сравнение. Мы бессознательно измеряем себя через других, когда рядом человек, который стабильно выше по академической планке. Это бьет по самооценке.
3: И проще объявить его занудой, чем подтянуться самому?
2: Да, плюс в любом коллективе есть негласная норма. Учимся нормально, но без фанатизма. Тот, кто сильно выбивается, нарушает равновесие. Он как будто поднимает планку всем остальным.
3: То есть, дело не в интеллекте, а в нарушении баланса?
2: И в подаче тоже. Иногда отличники действительно начинают звучать сверху вниз, поправляют, подчеркивают ошибки, демонстрируют превосходство. Тогда отторжение усиливается.
3: А если человек скромный?
2: Тогда включается зависть, особенно среди подростков, где статус и свой-чужой важнее оценок. Успех воспринимается как угроза групповому единству.
3: И что делать? Прятать способности?
2: Нет, снижать себя – путь к внутреннему конфликту. Первое – развивать социальную чувствительность, делать знания ресурсом для группы, а не инструментом превосходства. Второе – искать среду, где твой уровень – норма. В сильной академической среде слишком умных не бывает. Там все примерно такие. Третье – помнить – чужой дискомфорт не всегда твоя ответственность.
3: То есть быть умным не проблема? Проблема, как это считывается.
2: И как ты сам к этому относишься, когда человек перестает извиняться за свои способности и при этом остается уважительным, напряжение снижается. Отличников не любят не за знания. Их не любят за то, что рядом с ними сложнее быть посредственным.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. На совещании с Совмином президент Александр Лукашенко обратил внимание на мелиорированные земли агрокомбината «Дзержинский» и предложил заложить там хороший сад. По словам президента, рядом есть река, так что с поливом проблем не будет, а опытные специалисты, которые умеют это делать, уже есть. Глава государства отметил, что тогда Минск можно будет полностью обеспечить своими яблоками. Еще одна страна Евросоюза будет проще выдавать визу белорусам. Речь идет о Швеции. Об этом сообщило посольство скандинавской страны. Ранее, чтобы оформить визу в Швецию, нужно было самостоятельно явиться в консульство Эстонии, чтобы подать весь требуемый список документов. Теперь же достаточно обратиться в посольство Венгрии в Минске. Вниманию минских автомобилистов в связи с репетициями торжественных мероприятий у Монумента Победы в столице временно ограничат движение. Перекрытие затронут проспект Независимости от Купалы до Козлова, а также улицы Захарова и Киселева. Движение будет перекрыто 6 мая с 12 до часу дня, а 7 мая с половины 7 до 8 вечера. Водители просят заранее планировать маршрут. В Украине могут снизить возраст мобилизации до 23 лет. Такую инициативу обсуждают депутаты Верховной Рады, после чего они могут внести в закон соответствующие поправки. Помимо снижения мобилизационного возраста, поправки в закон о мобилизации также могут включать запрет на выезд за границу мужчин с 22 лет. В Великобритании дети легко обходят онлайн-фильтры взросления. Самые простые способы – нарисовать усы или показать камере персонажа из видеоигры. Почти половина опрошенных школьников назвала систему проверки возраста легко обходимыми. Каждый третий уже успешно обманул программу. Причем 17% родителей напрямую помогают детям. Еще 9% просто закрывают на это глаза. Эксперты требуют от властей и IT-компаний усилить защиту. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого. Местами сильно порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов. В Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27 выше 0. В Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла. Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: волну топовой музыки. Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
4: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
5: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
6: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
7: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
8: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Правом пульсе с Романом Савосиком на Радиус ФМ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Давай-ка вспомним, как мы читаем обычные бумажные книги. Прошла пара страниц, закончилась глава, все, конец, задача выполнена. Можно отложить книжечку и заняться другими делами. А если перенести это на соцсети? Там ленту листать можно до бесконечности, и никакого намека на завершенность. Поэтому мы так много проводим времени за просмотром рилсов или тиктоков. Сегодня обсудим, как избавиться от этой привычки.
0: Технодзен.
2: В момент залипания в соцсетях контент подгружается сам собой, пока ты листаешь экран. Твои пальцы движутся быстрее, чем ты успеваешь осознать, что уже 10 минут просто смотришь в пустоту. Это идеальная ловушка для внимания. Мозг всегда ждет, что следующий пост будет интереснее, но этот следующий никогда не заканчивается. Проблема бесконечной ленты в том, что она лишает тебя чувства финиша. Ты не можешь дочитать интернет, и это создает подсознательную тревогу. Настоящий дзен — это умение создавать искусственные границы там, где технологии их убрали.
0: Осанка технодзена.
2: Сегодня я советую тебе попробовать практику лимита свайпов. Перед тем, как зайти в соцсеть, договорись с собой. Я пролистаю только 10 рилсов. Или поставь таймер на 5 минут. Временное ограничение, как по мне, попроще. Не нужно в голове держать мысли, мол, о, ноу, осталось только 2 тиктока. И когда время выйдет или лимит закончится, закрой приложение, даже если внизу маячит что-то любопытное. Поверь, ты сразу почувствуешь удовлетворение от того, что смог взять под контроль эту привычку. Остальные же плюсы станут заметны всего через пару дней, но пусть для тебя они останутся приятным сюрпризом.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность по северо-западной половине, кратковременные дожди, местами грозы, ночью, утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильно порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 28-30 тепла, в Гродно ночью 10-12, днем 23-25 градусов, в Минске ночью плюс 10-12, днем 25-27 выше 0, в Могилеве ночью 10-12, днем 26-28 тепла, в Витебске ночью 11-13, днем 22-24 градуса. И в Бресте ночью 12-14, днем 25-27 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: Не стоит называть себя сериаломаном, если ты не знаешь ни одного названия онлайн-казино.
5: Да, хорошо. А что делать, если знаешь, но сериала не смотришь?
4: Вот это вот все.
0: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радио СФМ. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. We were good.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус FM, впереди только то. Топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топ. Топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам. В

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топ. Топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый, умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Днем в Витебске плюс 22-24, в Гродно 23-25 тепла, в Минске и Бресте 25-27, в Могилеве 26-28 градусов, в Гомеле плюс 28-30. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топ. Топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовая.